0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: А-а-а.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

отправляюсь в дорогу. Мой путь светел и ясен. Ну что ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» группа из Самары «След пепла», «Затерянный мир» называется трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

сердца. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно. Очень

потихоньку все исцеляется. Ну, конечно, если живой. Счастье и тебе повстречается.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Кот осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Venom мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», «Sepultura», «Roots», «Blood».

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Глаза чуть приоткрыв, смотрю сентябрь.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

нас подтыкаться там, где раньше, как на крыле пролетал. Странно волноваться там, где раньше беззаботно хохотал. Странно и невероятно.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали! Поехали!

Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза. Растекаясь пламени, закружится лед. В такт ударит гроза.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер, 21.01 на моих зеленых системных, вторник, это значит, что очередная неформатная бомбардировка вышла в свет. Была у нас небольшая передышка с компанией «Бомба Питер», вот, но сегодня стартуем заново. Ну как заново, продолжаем. Они взяли небольшую паузу, потом скоро я уйду в отпуск. Ну, думаю, 2-3 выпуска еще успеем провести, так что поехали. А итак, друзья, всем привет, всем здравствуйте. Давайте сразу расскажу, как с нами общаться. Кто у нас первый раз? Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в Вайбере, в WhatsApp'е, +7 902 75 00 59. Ну и самый простой и доступный, наверное, способ с нами общаться – это ВКонтакт, который теперь уже есть у всех. Находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, поехали. Что-то я... А вот, вижу Родика. Привет. Привет, дружище, пишет. За 14 минут анонс сделали любители сюрпризов. Да нет, на самом деле, в эфирном чате, в старой группе, в которой мы раньше общались, там уже давно лежит репост, а так как только забежал в дом, поэтому вот успел только сейчас сделать в основной группе репост, ну и плюс проспамил Асечку. Вижу, вот Серега мне что-то царапает. Здорово, дружище. Алон Слеймер. Вот, ну что, друзья, давайте, наверное, стартанем, чтобы не растягивать далеко и глубоко. Очередную дюжину треков прислала нам компания «Бомба Питер», за что спасибо Дашке, за что спасибо Олегу. И, в принципе, начинаем знакомиться с новыми командами. Я точно так же, как и вы, первый раз сейчас буду слушать эти треки. Я не знаю, что это будет, как это будет, но, тем не менее, от этого, я думаю, будет только интересней. Итак, первая команда, первая сегодняшняя команда у нас из Питера. Donuts Time называется группа, трек называется «Многоэтажки». Давайте, наверное, зачитаю, что у них есть в описаловке. Итак, группа Donuts Time образовалась в 2017 году. Основной идеей коллектива стало соединение различных музыкальных жанров. Мелодические партии сочетаются с тяжелыми гитарными рифами, традиционный вокал с речитативом. Помимо исполнения музыкальных партий, каждый музыкант поддерживает основной вокал бэк-вокалом, что создает ощущение целостности и командного духа. Вот, дальше читать не буду, тут много всего написано, давайте ставить и слушать. Итак, Donuts Time, «Многоэтажки», Питер, поехали. Ну а вы не стесняйтесь, оставляйте свои комментарии, пожелания, какие-то там... Кстати, если, друзья, вы слышите свой трек в эфире, то не стесняйтесь в эфирный чат, кидайте нам ссылочки на свои сайты, на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, концерты. Это не возбраняется, наоборот, приветствуется. В принципе, для этого все и делаем, чтобы вы могли как можно больше людей привлечь к своему творчеству. Ну и еще раз объявлю, Donuts Time, «Многоэтажки», Питер, поехали.

того, как оно резко закончилось, не успел я даже никак подготовиться к этому событию. Так, я тут потихонечку раскладываю все удобно, удобно на мониторе. Вот, Родик пишет: лекция под музыку, университет социальной ответственности одобряет, наверное. А так знатно нарубили, орут в тему, текст красивый, социалочка Йомасе. Йомасе, что за Йомасе? Вот, ну, не знаю, я, честно скажу, как-то мимо меня пролетел этот трек. Он неплох, не хорош, просто я занимался тем, что раскладывал по монитору окошки и, ребят, не обижайтесь, прослушал. Прослушал, уже прощайте меня. Не хотел обидеть, но переслушаю обязательно, когда буду запись выкладывать. Вот, обязательно ознакомлюсь с вашим творчеством еще раз. Вот, так, что тут? Серый вот спрашивает, говорит: Зухер, так и должен у тебя шипеть микрофон. Мать вашу, как вы меня уже все дороги, как вы мне все, как я уже устал объяснять про шипящий пульт. Вот, уже даже в сообществе бросил ссылку для всех, кто спрашивает, вот, на новый пульт Зухер. Как только будет новый пульт, так шипение пропадет. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Другие», трек называется «Мы не боимся Бога», город Питер. Что про себя народ пишет? «Другие» — проект из Питера, образованный в 92-м году по Шивайло Михаилом. Вот, и Мишаня пишет: в нем я реализую свои музыкальные пристрастия, проще говоря, делаю то, что нравится, а стиль пусть определяют слушатели. Ну, на самом деле это, наверное, правильно. Вот я про то, что стиль пусть определяют слушатели, потому что, на самом деле, ну, я так подозреваю, что это приходит с возрастом. В определенный момент времени ты перестаешь делить музыку на жанры, ты начинаешь ее делить на хорошую и плохую. Понравилось, не понравилось, поэтому, наверное, уже такое понятие, как поделить на жанры, тоже смысла не имеет. Вот, привет, Стрела Морфея, нарисовались, не знаю, в двух ипостасях, в одной. Приветище вам. Валентин, здорово, пишет, вот нормально взлобнули питерцы. Сейчас еще одни у нас питерцы взлобнут. Что за слово-то такое? Взлобнули. Взлобнули. Так, ну и в принципе ставим, слушаем проект «Другие», «Мы не боимся Бога», Питер, еще один трек из Питера. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь. Так, что-то мне Ваську кто-то написал. А, вот, серенький мне написал: готов. А, по ходу дела бабла кинул, баблишко кинул на пульт Зухера. Ну, спасибо, дорогой. Сейчас после эфира посмотрю, насколько ты там раскошелился. А, итак, «Другие», «Мы не боимся Бога», Питер, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, кидайте свои ссылочки на свои группы. Это я сейчас проекту «Другие» пишу. Вот, не стесняйтесь, кидайте ссылку на свою группу, на свои ближайшие какие-то концерты. Для этого все и делаем. Поехали.

0: Короче, Шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». После небольшого перекура возобновили мы списки от «Бомбы Питер». И как бы два трека уже отзвучало. Только что отзвучал проект «Другие», «Мы не боимся Бога». Вот, хочу поприветствовать весну весеннюю нашего Спрингова. Пишет насчет микрофона, это да, в моих малых ебенях может и прокатит, но ты-то не только лишь все. Вот это у меня последняя фраза, но ты-то не только лишь все, я ее не понял, честно. Объясни мне болезному, как это все понимать. Так, что там, кого вижу? Все, вроде... А, Натаха нарисовалась. Приветище тебе, Натаха. Пишет, присоединюсь к обсуждению скоро, но попозже. Видимо, уроки делает. Так, ну что, по треку. Никто почти ничего не написал, кроме Родика. Вот он тут же начал... У него есть такая манера, он сразу начинает писать свои слова на эту песню. Вот, мы поджигаем порох, мы разливаем реки, мы не боремся Бога, пока он не заметит. Вот, а так хорошо, есть мысль. Так, что там? Это Кличко так гутарит, который мэрки... А, ты вон оно о чем. Ну, не знаю, я далек от кличкей, от всяких. Вот, что клички, вот что Клячко, что... Вот, все, что касается политики, это вот вообще не про меня. И запрещаю всем на неформатке разговаривать о политике. Потому что, ну, музыка, она границ не имеет. А политиканы, они за то, чтобы сохранять границы. Так, что там, Натаха пишет, не уроки. Мальца в поход сдала, надо в магаз. Ну, слушай, когда ребенки отправляются в поход, это всегда хорошо. Теперь тебе надо еще... А детей избавилась, мужа под мышку и, в принципе, начинать семейную жизнь. Так, ну все, по треку, в принципе, ничего больше никто не написал. Давайте, наверное, я сам расскажу. Ну, скажем так, свое первое впечатление. Так, что у нас тут? Вот Михаил, если ты меня сейчас слышишь, я надеюсь, что, ну, хотя бы запись послушаешь. Вот у меня, Малеха, вот раньше я как-то... мог списать на то, что пережалось там плохо. А сегодня мне Дашка вавочки прислала. Вот, поэтому я как бы слышу именно вав-вариант. То есть в том виде, в котором все это улетает на диск. Вот, и тем не менее, вокал. Вот прям он как будто отдельно находится от всей композиции. Вот как будто минусовка играет там, я не знаю, на кухне. А человек поет где-то там в спальне, причем под подушкой. Вот, единственный, наверное, косяк. А так, в принципе, все неплохо, здорово. Грузи треков на наш сайт, обязательно ознакомимся. Потому что по одному треку, как бы, судить о группе сложно. Вот, едем дальше. Дальше у нас проект N&B. Вот мне много раз Дашка расшифровывала, кто это такие, и я постоянно забываю. Постоянно забываю, кто это такие, поэтому пусть это будет N&B. Город Пермь, твои поцелуи называется трек. Вот, описал его. У ребят есть неоромантический проект N&B, вновь радует загадочностью своих поклонников. Я помню, что там вот какая-то сейчас вот будет полуэлектронщина. Мне кажется так, мне так кажется, но может я ошибаюсь. Вот. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Твои поцелуи, город Пермь, N&B. Неоромантический проект. Поехали. Вот, Валентин пишет, неплохой трек на Егорушку мальца смахнул. Это вот про предыдущий трек. Вот, все, ставим, слушаем, поперли.

Ну, в принципе, как я и предполагал. А итак, друзья, 21-23 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит время. От меня сигнал уже улетел. И, собственно, приземлился в ваши ухи. Так, ну, что там народ нам пишет? Вот, Стрела Морфея пишет, лился в ваши ухи. Так, ну, что там народ нам пишет? Вот, Стрела Морфея пишет, технология 2.0.

Поэтому, скорее всего, это перерожденное заново. Как бы они придумали. Это, знаете, как бывает, просыпаешься утром, садишься, берешь карандаш, бумагу, пишешь, на гитаре играешь, думаешь, блин, я придумал песню. Потом идешь и слышишь где-то вот все то же самое по радио, кто-то другой поет, и думаешь, да, блин, не успел я ее придумать, уже придумали до меня. Скорее всего, ситуация та же самая. Так, что там Родик пишет? Электроника с гитароси. Твою мать, ты писать ты можешь попросить дочь до утра, но станцевать звали под струны. Хорошо, плохо, что уши иное слышат от замысла автора. Вот. Спринг пишет, 80-е это New Wave и Синти Поп называлось. Ничего так. На заре почти. Далее. Валентин пишет, это без обид депешмодизмом попахивает, сорян, если обидел кого. Ну, а что обидел-то? Ну, как бы, я считаю, что обижаться на то, что тебя сравнивают, тем более с депешмодами, ну, как бы грешно. Вот. А от сравнений я уже убедился, на опыте никуда не уйдешь. Все равно все с кем-нибудь сравнивают. Че бы ты ни спел, че бы ты ни сыграл, все равно кто-нибудь да с чем-нибудь сравнит. Первое время очень болезненно я тоже на это реагировал, что говорю там, вот, Духер, вот на это похоже. Вот. А сейчас я понял, что пускай, все равно будут спрашивать, сравнивать. Я думаю, что даже когда Моцарт писал свои произведения, какая-нибудь дрянь все равно сидела и его сравнивала с каким-нибудь там, я не знаю, кто там у них был, Сальери, да? Вот, так что от сравнения никуда не уйдешь. Ну, а Depeche Mode, как минимум, это гиганты сцены. Вот, я думаю, если с ними сравнить, это не хреново. Так, далее, что там вот Спринг пишет, ребята, явно Алфавил и Псевдоэхо слушали. Не знаю. Стрела Морфея пишет, может и круто, но не дожали и не донесли задумку. Смысл-то ясен, что хотели сделать, но нет, не дожали. Про технологию мы синхронно писали, слушали оба в свое время. Вот, ну и как бы все. Как бы все зачитал, ребята из Перми, вот я вам по чесноку все зачитал. Что сказали слушатели. Ну, а вы, я думаю, уже давно забили на всех и делаете то, что вы делаете, и я считаю это правильно. Едем дальше. У нас дальше Silverlight. Silverlight, город Питер. One Night Before the Winter называется трек. И тут небольшое писалово. Вот, полное погружение в магию первой зимней ночи. Ну, конечно же, Санкт-Петербурга. Итак, Silverlight, One Night Before the Winter, город Питер, ставим, слушаем, не стесняемся, комментируем. Группам, музыкантам, еще раз повторяю, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте в эфирный чат ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие концерты, мероприятия. Для этого все и делаем, чтобы вы могли максимально себя донести до публики. Итак, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Приветствую вас всех. Приветствую вас всех. Давно у нас не было бомбардировки. Олег, приветище тебе персональное. Вот, хорошо, что наконец-то проснулись, ибо соскучились мы, соскучились. Потому что все-таки, когда приходит набор треков, который ты никак не можешь контролировать, в итоге получается такая подборочка, ничего себе, есть что и поругать, есть что и похвалить, есть что и понравиться, есть чего, от чего и вырвет уже так уж, если быть честными, да, но получается подборка, по крайней мере, на все вкусы, и все равно максимальное количество людей остается заинтересованным. Это здорово. Вот, только что у нас звучал Silverlight, One Night Before the Winter называется трек, вот, и написано, что полное погружение в магию первой зимней ночи Питера. Ну, не знаю, как, вот честно скажу, вот смотрите, в комментариях люди начали опять сравнивать, опять начали про Металлику писать, т.д. и т.п., а мне, знаете, что напомнило, есть, раз уж мы в дебри сравнений уходим, есть такая группа, а я не знаю, есть или была. Ну, по крайней мере, была точно. Может, она еще и есть. Баба Яга называлась, помните? Когда там ребята делали такой симбиоз русских народных песен и такого достаточно альтернативного рока. Вот, и вот здесь я услышал то же самое. Что покоробило? Ну, меня всегда это... Ну, может, это просто мое ухо так заточено. Во-первых, я... совсем не дружу с албанскими языками, соответственно, о чем песня была, я не знаю, я вот просто не знаю. Но, учитывая то, что я плохо разговариваю и практически не понимаю ничего на любых языках, кроме русского, вот, зато я очень четко слышу, когда язык не родной. И вот это вот очень сильно бросается, ну, по крайней мере, мне в ухо. И всегда я удивляюсь, зачем ребята поют на другом языке. Там есть, поют на немецком, на английском, на французском. Потому, ну это же слышно же все, что не ваше, не родное. Все красиво, все здорово, все замечательно. Прям такой шедевральный получился монолитный трек. Но вот очень сильно слышно, что язык не родной. Но опять же, может я просто придираюсь. Я не знаю. Я не знаю. Так, что народ пишет нам в эфирном чате? Давайте почитаем. Так, сейчас я доберусь. Вот Родик пишет: специальные языки, хорошо, спето хорошо. На мой слух грустно, но есть надежда в голосе, есть энергия. Далее, Спринг пишет: мой нижегородский английский слишком плох, чтобы ценить текст. А по мне музыка очень даже, несмотря на банальность ходов. Валентин пишет: было бы нелепо сравнивать старое с новым. Так, далее, что там у нас вот спрашивает Спринг, мне один ли я слышу закос под метлу. Родик вот слышит Джорджа Майкла. Так, вот Стрела Морфея пишет: при всем при этом приятная вещь, аранжировка хороша. Вообще, сама музыка понравилась очень. Насыщенно, но на русском бы звучало лучше, на наш взгляд. А, вот еще что хотел сказать. Там вот есть момент, по-моему, в припевах появляется такой бэк интересный на горловом пении. Вот мне кажется, ребят, вот если вы меня сейчас слушаете, вот этот чувак, который вам спел, ну, я надеюсь, что это не обработка, мне кажется все-таки, что это... Вот его бы побольше и выдвинуть поближе на передние планы, причем не обязательно, чтобы это был текст, вот где-то в проигрышах он бы охрененно звучал вот именно в такой вот аранжировке, просто как самостоятельный инструмент. Вот прям здорово получилось. Так, что там у нас? Анна пишет: надо делать только рэп. Причем такое, чтобы было непонятно, на каком языке ты вообще поешь и что ты поешь. Еще надо дергаться, как также одеваться, как будто ты собираешься в сельский гей-клуб. Вот как-то так я вижу современный рэп на русском.
Так это же не рэп был. Ты чё? Так. Вот. Стрела Морфея пишет, да, фолк с роком очень похоже, да, даже акцент. Не, ну там как раз, вот, кстати, Баба Яга, это англоязычная группа. То есть у них язык английский это родной. А вот именно вставочки, причем вставочки-то поют, опять же, носители русского языка. Поэтому там у них все здорово. У них именно вот у Бабы Яги, у них собрано все в кучку, грамотно, аккуратно и красиво. Так, ну и все, больше нету комментариев никаких. Больше нету никаких комментариев в эфирном чате. Как бы я свое мнение высказал. Я не претендую на мнение Бога, но как бы, если имею возможность, почему бы и не высказать? Может, ребятам пригодится. Едем дальше. Далее у нас город Свердловск на проводе, город Екатеринбург, кому как удобнее. Проект называется «Брат 3». Его идейным вдохновителем и лидером стал Владимир Кискин, известный как экс-бас-гитарист группы «Смысловые галлюцинации». Целью проекта стало воссоздание классического свердловского рок-стиля с современным звучанием и актуальной лирикой. Дальше читать не буду, потому как там целое ведро текста, давайте просто будем слушать. Итак, проект «Брат 3», трек называется «Кино», город Екатеринбург, ставим, слушаем, ну а вы не стесняйтесь. Пишите свои комментарии. Поехали.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, 21:44 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер. Как вам пропели ранее? Надо, кстати, Юрку озадачить. Почему-то у нас на неформатную бомбардировку ни одной забивочки нету. Приходится пользоваться старой сельской. Когда в те времена, когда не было программ, я просто эфирил три раза в неделю, потому что имел возможность и время. Вот, но вернемся все-таки к проекту «Брат 3». Вот они у нас появились в эфирном чате, пишут: «Привет всем из Екатеринбурга, наша группа в ВК, вступайте, за мнение и комменты заранее спасибо». Вот, но я как бы сейчас ни мнение, ни коммент, да, я сперва свое выскажу, а потом буду читать комментарии. Вы пока еще успеете их пописать, пишите, я потом полистаю, почитаю. Вот, я когда вот прочитал описаловку, сопроводиловку, я был уверен, ну, вернее, не уверен, мне почему-то хотелось услышать ранний Нау, мне хотелось услышать раннюю Чечерину, там, я не знаю, Чифов, кого угодно, но почему-то прям стрельнули с Агаты Кристи. Ну что ж такое-то? Вот что в Свердловске? Больше рока нету. Вот, начало такое, думаю, ну все, пошел заказ под Агату, полный. Потом раз шансончик попер. Вот это было вообще неожиданно. Такого симбиоза я еще не слышал. Нет, ребят, неплохо. Я ни в коем случае сейчас не хаю, не ругаю, не чморю, нет. Говорю просто вот от души, как есть, первый раз в жизни слышу такой симбиоз. То есть вот, скажем так, ранняя Агата. Причем там слышно, что там вот этот проигрыш идет. Ну, прям вот все-все-все. И раз шансончик. Интересно. Как минимум интересно. Вот, ну и вокал такой, он, конечно, прям вот в масть. В масть. Вот, ладно, читаю все-таки я комментарии. Родик пишет: снова социалочка и акынство, а так здоровски. Не знаю, как хвалить еще. Шансон техно, вот новая появилась формулировка. Шансон техно. Юрка Елисеев пишет: Агата рулит. Анна пишет: отличная музыка для такси. Стрела Морфея пишет: оригинально. Неожиданно так тут. Да. Далее пишут: со стилем не разобрались, рок с попсой, хотя и качественно. Про Антонова просто так написали, и не в плохом смысле, чтобы не думалось. Так, далее. Просили не сравнивать, поэтому молчу, пишет Родик. Еще просили сложными буквами не болтать, держу норму. Да болтай ты, я же... Ты человек, на которого я могу в любой момент поругаться, понимаешь? Вот наступил мне пес на ногу, я вместо того, чтобы заматериться, начну народик орать. Какого хрена ты буквы непонятные пишешь? Пиши. Так, далее. Что там у нас? Все, больше по треку ничего никто не написал. Никто ничего не написал. Ну и, в принципе, как бы все. Неплохо, ребят, сгрузите на неформатку. Опять же говорю, по одному треку судить сложно. Надо как минимум, чтобы был выбор, в чем поковыряться, в чем покопаться. Только что был «Брат 3», трек «Кино», город Свердловск. Молодцы, ребят, двигайтесь дальше в том же направлении. Никого нахрен не слушайте. Вот, потому что сколько людей, столько, мать его, и критиков. Едем дальше. Далее у нас наш давний знакомый Дима Лопатов. Трек «Кончилась любовь», город Лениногорск. Читаю сопроводиловку. Дмитрий Лопатов, автор-исполнитель из Лениногорска, лидер проекта «Остаться при своих», пребывает в постоянном поиске новых идей, что в итоге находит отражение в треках. Все, дальше читать не буду, потому что тут целое ведро текста. Итак, ставим, слушаем. Дима Лопатов, «Кончилась любовь», город Лениногорск. Поехали, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Димка, я знаю, у нас во ВКонтакте есть. Что-то он не нарисовался, кстати. Видимо еще не добрался до дому. Поехали.

Так, стоять, Зорька, стоять, Зорька. Не то, не то у нас заиграло. Так, давайте подложечку запустим. Вот, итак. Итак, только что у нас... Надо сейчас, подождите секундочку, друзья. Я сразу подложечки распихаю, а то проебал вспышку уже. Сори за красивый русский. Тынц, тынц, тынц. Сюда еще одну, сюда еще одну. Вот. Все, теперь я могу спокойно не следить за кнопками. Я буду знать, что она заиграет вовремя. А итак, это был Дмитрий Лопатов. Кончилась любовь, город Лениногорск. Вполне себе прикольно. Я все переживал, что так вот монотонно все и закончится. Но в последние 53 секунды трек рванул. И все, положение выправилось, стало прям хорошо. Так, смотрим, что народ написал. Вот, Виктор Булыгин кинул ссылочку на трек. Спасибо тебе, Вить. Я знал, что он есть на неформатке, этот трек, но просто физически не мог его успеть найти. Вот, и молодец. Вот на самом деле я знаю, что Дашка всем пишет, музыкантам, перед тем, как выйдет программа в эфир, грузите треки на неформатку. Вот сейчас бы я скинул бы ссылочку на трек. Раз. И все. А вот все как-то забивают на это дело и говорят, да ну нах, да мы такие все музыканты охуенные, и лень нам заниматься какой-то херней, как размещать свои треки на радио. Вот, ну, я всегда злюсь на это, и я считаю, что злюсь справедливо. Вот, Бомба Питер помогает ребятам, выгоняет их треки в эфир. Мы ставим, а ребятам пофигу, ребята загрузить ленятся, и все, извините, отвлекся. Извините, отвлекся, накипело. Так, ладно, что народ пишет? Так, вот у нас Спринг Спрингов пишет, никто больше не рифмуйте слово «открою», «закрою», «убедительно прошу». А че ты так? Что ты так? Это нормально. Основная канва была хороша. Мне понравилось, кстати. На удивление, я обычно тексты не слушаю. Вот обычно не слушаю. А тут я как-то вслушался и прям мне понравилось. Даже в голове какие-то прокрутились сопоставления похожести. Но я их озвучивать не буду, потому что они до конца не оформились. Но тем не менее, канва трека мне понравилась. Мне, в принципе, даже вот галочка от меня точно будет. Так, Родик пишет, офигеть, при старте песни подумал, прожили у бабуси два нормальных гуся. Юмор живет в песне и страх, и стресс, и яркость понимания с затупом в ноль. Сложно, сказал, но я тебя понял. Так, Стрела Морфея пишет, забавная песня может зайти под определенное настроение. Размеренно и даже стебно в чем-то. Но, как тебе сказать, я так подозреваю, что в принципе она как стеб и задумывалась. И она справилась со своей задачей. И что мне понравилось, она прям вот 2.29. Вот прям началась, спелась и быстренько закончилась. И вот в 2 минуты уложился Димка полностью. По-моему, вот прям 5 с плюсом. Ладно, летим дальше по эфиру. Вот «Папа, не пей» называется песня. И мне так кажется, вот мне кажется, что она у нас уже звучала в какой-то из программ. Мне так кажется, я не уверен. Но вот «Папа, не пей» у меня почему-то прям четко висит ассоциация, что я эту песню уже слышал, хотя я не помню, о чем она. Сейчас мы будем слушать вместе. Будем слушать вместе. Я уже точно скажу, была она или нет. Итак, читаю сопроводиловку. Новая песня группы «Лунный пес» о том, что пьянство взрослых наносит сильный вред не только им самим, но еще больше их детям. Песня озаглавлена отчаянным криком ребенка, его последней мольбой. Представляю вам песню «Папа, не пей», группа «Лунный пес», город Питер. Ставим, слушаем, поехали. Поехали.

Итак, друзья, я сейчас... Я сейчас понимаю всех тех, кто плюется, ругается матом. Ну да. Ладно, давайте я просто буду читать комментарии. Стрела Морфея пишет: да я после аннотации сейчас ругаться матом буду. Че ругаться? Да, давайте лучше выпьем. Далее. Анна пишет: неправильная формулировка, правильная — папа, пей в меру. Далее, вот пишут: мама, я гей, папа, я гей, все решено. Далее, Валентин пишет: выпьем же за пап. Да, да. Вот на самом деле, я честно не понимаю посыла. Не, я как бы понимаю по-человечески, да, о чем это. Ну, просто вот так вот разбираться. Давайте издалека разбираться. Вот если папа бухает по-черному, он эту песню точно не услышит. А когда услышит, он покивает башкой, где-то все бутылочку за это и выпьем. Вот. Я не понимаю смысла написания таких песен, честно, вот хоть убейте, не знаю. Это вот знаете, когда это мое мнение, ребят, не обижайтесь. Вот честно, просто говорю как есть, можете поплеваться в меня, покидаться тухлыми помидорами. Это лично мое мнение, не претендую на мнение Бога. Вот когда в Украине началась заваруха, все повально начали писать песню про Украину. Вот, когда у нас началась Олимпиада, все повально начали писать песни про Олимпиаду. Когда вот мне кажется, эта песня, вот она звучит точно так же, вот как не от души, вот просто захотелось написать песню про пьянство. Вот. Как минимум в рок-тусовке это песня ни о чем. Это я, знаете, как я еще всегда угораю, когда проводят рок-фестивали и пишут крупными буквами «Рок против наркотиков». Вот. И половина поля в палатках, там зеленый дым, бутылки, все как положено. Вот как бы вот эта песня, она, ну, для меня вот так. Для меня так. Не обижайтесь, честно, просто сказал свое мнение. Так, ладно, что там? Вот пишут: за исполнение плюс, за текст охуенный минус. Мизулиной привет. Это я комментарии читаю. Далее. Родик пишет: опять социалочка вибрирует в колонках. Мысль крепкая, как солнце, что утром встает, слегка не поддотянули, а вот хорошо. А про за бутылку спросите принимавших и ставших родителям. Ну, чего я тут? Ну, как тебе сказать? От каких-то там последствий никто не застрахован. А родители, я думаю, ну как минимум 90% слушателей и музыкантов это родители. Вот, так что, ну не знаю, я этого не понимаю. Так, вот, Валентин предлагает алкоголь против наркотиков. Да, соглашусь. Тут я соглашусь. Вот, запускайте. Я сейчас залез. Я знаю, что Серый сейчас на новый пульт Зухеру скинул что-то. Что-то скинул, написал все, что было. Вот, нажал на эту... Я просто эту кнопочку во ВКонтакте настроить форму, там вся хрень. Написано, собрано 0%. Помогли 0 человек. Зашел сейчас просто принципиально проверить Яндекс кошелек. Туда тоже ничего не пришло. Серый, от тебя деньги ушли или нет? Мне просто... Я не потому, что мне... Я тут за эти копейки... Мне просто интересно, то ли это ВКонтакт наебывает, и деньги ушли в никуда, а именно на ВКонтакт. Или они не дошли, или они не ушли. Вот я к чему. О, абсолютное зло... Коляновна орет у меня. Видимо, наши кому-то гол впиндюрили. Египтянам, по ходу дела. О, 1-0 в нашу. 1-0 в нашу пользу.
Все, едем дальше. Едем дальше, да, кто там, кто следит за футболом, могу вам сказать, что наши закатили в ворота. Уже хорошо. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. О, нифига себе, во ВКонтакте какая хрень есть. Нажимаешь на зеленую ссылочку, и мячики поскакали. Египту, да, наши всадили. Родик вот предлагает проиграть 2-1. Ну, посмотрим, как пойдет дело дальше. Вот, ну, судя по крикам Коляновны, наши кому-то уже закатили. Ладно, слушаем дальше все-таки не форматку, а дальше у нас на проводе группа «Марки на Луну». «Марки на Луну», город Тихорецк. Аудиовизуальный музыкальный проект с юга России. Образовался 24 июня 2015 года. «Марки на Луну» – песни, рисующие в сознании картины альтернативных миров, соединяющиеся между собой романтичными сюжетами. Вот, вот это вот я про алкоголь против наркотиков. Вот сейчас я эту фразу поддерживаю. Итак, группа «Марки на Луну», город Тихорецк. Трек называется «Я не забуду тебя». Ставим, слушаем, извиняюсь. А вы не стесняйтесь, пишите комментарии. Ну и, собственно, «Марки на Луну», как услышите себя в эфире, кидайте в эфирный чат ссылочки на свою группу, на свои сообщества и т.д. и т.п. Поехали.

Итак, друзья, 22.09 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, моя Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Кому удобно пользоваться ВКонтактом, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и не забывайте, конечно, вступать. Мы котиков не постим, спама от нас нет, не переживайте. Вот, только что у нас озвучали «Марки на Луну», «Я не забуду тебя», город Тихорецк. Молодцы, ну что, ребят, могу сказать, прям вот молодцы-молодцы, прям молодцы-молодцы-молодцы, здорово, здорово прозвучали. Я понимаю, что не всех вхватила эта песняга, потому как такая она достаточно прям депрессивная. Но очень красиво все сделано. Прям вот молодцы. Так, читаю комментарии. Спринг Спрингов пишет: как-то сложно, душа не развернулась. Ну, не знаю. У тебя просто состояние немножечко не то. Мне это прям вот очень хорошо зашло. Очень здорово сделано все. Так, Аня пишет: если вокал не вытянутый, то круто. Нет, это не мелода, не мелодина. Это прям... Ну, слышно, что чувак пел. Может быть, не с одного дубля, может, даже не с десяти, но спето и не подтянуто. Хорошо. Если подтянуто, то где-то прям вот совсем незаметно. Так, далее. Зухер, не читай, не буду. Там бред какой-то. Так, Стрела Морфея пишет: оригинальное, интересное видение вопроса, чувствуется человек в теме. Ну, хорошие мухоморы, они еще никому не вредили. Так, низкое давление у нас. У меня зашло абсолютное зло как раз в тот момент, когда я начал читать низкое давление. Вот чувствуете? Война ников. Война ников. Чего там, 1-0 или 2-0? Или 1-1? Вот, 1. Ну, наши закатили. Ну, значит, значит, хорошо. Они хуёво играют. Ну, закатили же. И вор... Вот, египтянин подвалился, наш подбежал. Все, вот, вот кого надо в комментариях. Что там, Уткин? Уткин, он человек-говно. Так, ладно. Натаха пишет, вот, новомодные вокальные... про низкое давление я так и не дочитал. Очень круто написала низкое давление. Видимо, поднялось оно у нее или у него. Ну-ка, сейчас я перейду во вкладочку, заодно в друзья добавлюсь. Да, это девочка. У нее оно приподнялось. Так, что там? Вот Натаха пишет: новомодные вокальные веяния, но они хороши в другом стиле. Слова неразличимы в куплете. Первый куплет выглядел как что-то неудобно перевариваемое, а потом получше. Как фишка, конечно, хороша, но целый концерт с таким вокалом я не выдержу. Но мы будем надеяться, что «Марки на Луну» пришлют нам еще треков, загрузят на сайт. И, конечно же, по одной композиции мнение о группе составлять довольно неудачный вариант. Но, тем не менее, Натах, я не знаю, что тебя так они покоробили. Может быть, ты просто слышала не очень громко, как вариант. Это я так вот просто пытаюсь тебя вразумить. Потому что у меня-то на хороших-то колоночках прям ух, как хорошо прозвучало. А так, Валентин пишет: да, профессиональненько. Далее, Ань пишет: сейчас все так поют, что думаешь, что поют на шведском, а нет, на русском. Как будто тот, кто пишет тексты, не знает про пробелы. Вот, а я мальчик. Вот, кстати, Коляновна. Меня Коляновна в свое время, из-за того, что я с Анной Малининой переписывался, она меня тут прям сожрал. Она мне не то, что плешь, она мне мои булки раздвинула и вбила туда кол осиновый. Вот. Она не верила, что Анна Малинина — это мальчик. Вот, Серега. Серега, пришли ей ксерокопию паспорта, твою мать. А то не доживу я до следующей бомбардировки. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас рок-банда «Урал». Трек называется «Разгуляй», город Пермь. У нас вторая группа из Перми сегодня, да? Ну-ка, сейчас я... Да, уже вторая группа. Смотрите, хорошо, какой разброс сегодня.
город Пермь. Так, Сопроводиловку читаю. Там, где раскинулась красавица река Кама, среди соленых гор и необъятного простора родилась лихая музыкальная ударно-гитарная рок-банда «Урал», вещающая на родном русском языке и играющая на стыке хард-рока и музыкальной современности. Вот, ставим, слушаем. Трек называется «Разгуляй». Ну, а вы, как всегда, не стесняйтесь комментируйте. Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, под рок-банду «Урал» наши закатили второй гол. Да, официально подтверждаю, потому что Колянов напляшет. Вообще, в семье кто-то один должен любить футбол. Вот в нашей семье это Коляновна, потому что для меня любой спорт это, ну, я не знаю, я не смотрю. Третий закатили, ё-моё, смотрите, как Дзюба забил третий гол. Вот так вот. Итак, друзья, я вам расскажу, почему я не смотрю ни хоккей, ни футбол, потому что был момент в моей жизни, мне 15 лет пришлось пожить на Вологодчине, и там у меня у единственного тогда еще в те года, когда тарелок было, ну, в Москве, может, штук 5, и вот у меня была, я жил в городе Белозерск, на весь город одна тарелка. И все мои друзья, они приходили смотреть спортивные каналы у меня, и все это происходило у меня на кухне, и происходило круглосуточно. Вот. И когда у меня сгорел вот этот вот тюнер, я просто перекрестился и даже не понес его в ремонт, потому что, слава богу. И вот с тех пор я всякого рода футбол и хоккей и прочее, что смотрят люди, не люблю. Это у меня такие детские плохие воспоминания. Поэтому в нашей семье спорт смотрит Коляновна, и вот она следит за ходом игры. Итак, 3-0. Наши пока ведут. Так, вернемся все-таки мы уже к рок-банде «Урал» из города Перми со своим треком «Разгуляй». Посмотрим, что нам народ пишет. Что нам народ пишет? Народ... Вот Спринг написал: «Нормальные соляги звучат, бодрит». Дальше Родик пишет: «Фишково сыграли». Стрела Морфея пишет: «Хорошая динамичная песня, все в меру, все на своих местах». Натаха пишет: «Что-то и писать нечего, классический качественный рок». Далее вот Спринг пишет: «Прикинь, присутствующие предпочли тебя вместо Нагомяча». Ну, вы знаете, ребят, на самом деле это очень очень ценно. Вот честное слово, я вот признателен всем слушателям. Не вообще сегодня, а вообще вот по жизни. Потому что на самом деле люди, которые приходят слушать неформатку, они приходят ее слушать целенаправленно. Это здорово, это очень радует. Я, вы знаете, очень в свое время переживал из-за того, что если купить лицензию, открыть FM, то у меня эту лицензию отберут сразу же, потому что я понимал, что если выйти в FM, то придется ставить крест на неформатке, как на явлении. А когда пошло такое дело, когда суточный лимит там подключений перевалил за 1,5 миллиона, я понял, что мне этот FM нахер не нужен. И эти вот 1,5 миллиона подключений — это целенаправленные люди, которые пришли слушать. Я вам очень за это благодарен. Вы в первую очередь поддерживаете музыкантов, потому что для них это важно. Ну и для нас это, конечно же, важно. Вот, ладно. Спасибо, спасибо, рассказал. Спасибо, рассказал. Далее. Стрела Морфея вот сетует на комаров. Ты знаешь, я сегодня повесил, наконец-то, меня Колянов нагрызло, ну, наверное, с мая месяца. Повесь шторку, это вот на магнитиках сетка, которая на дверь вешается, чтобы не летали. Я сегодня наконец-то это сделал, потому что меня достали тоже комары и мухи. Вот, не знаю, поможет, не поможет, но будем надеяться. Так, ну и все. Все, друзья. Больше комментариев нет. Вот Анна пишет: «Мог бы постримить футбол по кабелю соседям за денежку». Ты знаешь, в то время в денежках я вообще не нуждался, то есть абсолютно не нуждался. Мы на своем самолете летали каждую неделю в Гагры. Вот, и как бы принципиально вопрос денег тогда не интересовал. Вот. Именно вот сам факт того, что, ну, ну, друзья все, понимаешь, ну как их выгонишь с кухни, когда они такие счастливые, они к тебе торопятся каждый день, как на... Они с работы бегут на вторую работу к Зухеру посмотреть футбол, хоккей, что там Вот, ну невозможно их было. Они жрали собачий корм. Я в свое время пошутил. Тогда тоже еще этого не было. Никто не знал, что такое педигрипал. Эти кубики. И они когда спросили, что это, я говорю, да это орешки к пиву. Ну, шутканул и ушел своими делами заниматься. Пришел на кухню, они сидят его жрут, понимаешь, сожрали пол мешка большого. Собаки мои расстраивались. Так что веселые были времена, и как бы я скучаю по ним на самом деле. И музыка тогда другая была. Вернее, не музыка другая, а развивалось все по-другому, без всякого интернета. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Ртуть». Так, сейчас я открою сопроводиловку. Где они у меня? Где они у меня? Вот. Город Питер. Читаю сопроводиловку. Драматичный, яркий вокал лидера группы и профессиональный фирменный драйв музыкантов. Все это яркий, опасный, но дико интересный музыкальный коктейль под названием «Ртуть». Вот. Итак, ставим. Слушаем «Ртуть», «Экзорцист», город Питер. Поехали.

Вот более бредового бреда я не видел еще. Я прям начну с этого. Спринг Спрингов написал, вот, внимание. Когда слышу такой вокал, думаю, может, она некрасивая, но пофиг, люблю. Слушай, какие-то у тебя странные ассоциации. Ты знаешь, вообще я тебе могу сказать, что девушка, женщина, лицо женского пола на сцене — это всегда красиво. Вот честно тебе говорю, особенно когда все это она делает с душой, с сердцем, и вот выдает в зал. Это всегда здорово. Вот, ну я так подозреваю, группа «Ртуть» как раз выдает в зал всегда хорошо. Еще раз напомню, только что отзвучала группа «Ртуть», трек называется «Экзорцист», город Питер. Так, что пишет нам народ? Вот Анна пишет, вроде первый женский вокал за сегодня. Кстати, да, я вот чувствую, что-то не хватало. И прям когда запела девочка, прям потеплело. Спринг Спрингов пишет, отнюдь неплохой вокал, страстная девчонка. А Валентин пишет, хорошечно. Натаха написала, приятно для слуха, все гармонично. Юрка Елисеев пишет, хорошо исполняет. Стрела Морфея в борьбе с комарами, наши нижегородские алкаши, пишут, хороший женский вокал, приятная игра голосом, текст понравился, весьма неплохо. И все, в принципе, больше никто ничего не написал. Как Аляновна комментирует, у нас пенальти. Сейчас, значит, нам за.

осадят. Вот, 3-0 ни хрена не получится. Во, все, 3-1 нам закатили. Нам закатили, ура! Ну, по крайней мере, на прогноз Родика. Родик, вот тот кот из этого, из Эрмитажа, вот он жрет правильный корм, а ты не то жрешь. Родик предложил, что мы сегодня проиграем 2-0. Нифига. Пока 3-1 мы ведем. Ничего. Ничего. Я думаю, успеем. Успеем сравнять до 3-3. А, вратарь херов. Вот, вот. Уткин. Унылое говно. Подыхает человек говно по сравнению с абсолютным злом Коляновым. Все. Не будет она больше футбол смотреть. И мы едем дальше на этой замечательной фразе. Далее у нас Сергей Баринцев, город Кострома. Трек называется «Просто поделись своей улыбкой». Стрела Морфея пишет 4-2. Нет, они предлагают 4-2. Они предлагают, что счет у нас закончится. А я думаю, 3-4 не в нашу пользу. Ладно. Так, Сергей Баринцев, читаю сопроводиловку. Заряжающая позитивом песня Сергея Баринцева «Просто поделись своей улыбкой» о взаимоотношениях между людьми, о том, что нам не следует впускать в свое сердце обиду. Очень важно уметь прощать, стараться идти навстречу друг другу. Все, дальше не читаю. Ставим, слушаем. Сергей Баринцев, город Кострома, «Просто поделись своей улыбкой». Поехали. Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Эх, обломалочка произошла только что в моей жизни. Очередная обломалочка. Так хорошо трек начался, я думаю, ну вот оно, наконец-то сейчас что-то прям рванет. Будет хоть один трек будет прям такой, что прям ох-ох. И после вступления все, в принципе, и закончилось. Ну, скажем так, неплохо, неплохо звучит все ровненько, но ожидалось чего-то прям забойного. А так, ну, получилась эстрада. Ребят, извините, но хотя, может, они в эстраде и работают, мы же не знаем. Вот. Для жанра эстрада вполне себе очень даже хорошо. Так, что народ пишет? Спринг вот пишет, блин, что так бьебэнд напоминает? Хотя девчонкам должно понравиться. Натаха пишет, не в моем вкусе попсово. Далее Валентин пишет, да, попсой пахнуло. Что там у нас? Что за эффект? На голосе спрашивает Стрела Морфея. Слушай, ну я не знаю, ребята не в чате, поэтому как бы, ну, будем надеяться, что они ответят на твой вопрос в комментариях к записи эфира. Так, легко, но тяжко, написал Родик. Есть мысль, а вот не хватает. Ты прям вот в двух предложениях, в двух словосочетаниях выразил все, вот, что у меня накипело. А Натаха пишет, что-то мне слова напоминают, поделись своей улыбкой, она обязательно к тебе вернется. Как-то так, поделись улыбкой своей. Так, Анна пишет, я думал, песня будет в стиле дистемпер. Может быть. Ребят, у меня первое впечатление было, знаете, вот в свое время у Трофимова, у Сереги была песня «Поколение Пепси». Вот вступление, я думал, будет что-то вот такого плана и прям приготовился, но нет, получилась эстрада. Но, опять же, ребят, для эстрады вполне себе очень даже неплохо, я бы сказал, даже хорошо, по сравнению с тем, что сейчас в основном звучит на эстраде. Вот. Понятно, что у вас у всех роковая заточка, ну, так как у нас подборочка такая разноплановая, то, соответственно, любой трек имеет право на жизнь. Для эстрады очень даже неплохо, прям вот зуб даю. Так, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа «Слухи», город Ярославль. Я так понял, Валентин у нас как раз представитель сией группы. Давайте я прочитаю сопроводиловку. Эта песня родилась в 97 году, когда группа «Слухи» начинала свою карьеру. Спустя 20 лет творчества, исполненное должно быть несколько сотен раз на всевозможных сценах перед огромным количеством людей, песня «Сон серого дня» предстает перед нами в присущем исключительно слухам амплуа. Все, дальше ведро текста не читаю. Ставим, слушаем. Группа «Слухи», «Сон серого дня», город Ярославль. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. И вот сейчас Валентин как раз вот пришел момент кинуть ссылочку на свою группу, на ближайшие какие-то мероприятия, концерты, встречи. Не стесняйся, бросай. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22.41 на наших зеленых системных. Вот задали вопрос, по какому принципу отбираются песни у Бомбы Питер. Ребят, ну, я не знаю, по какому принципу. Натаха вот попыталась предположить, что это охоты. Нет, это не всегда охоты. Это могут быть песни там с каких-то прям вот недавно выпущенных дисков, да, потому что, ну, Бомба Питер — это в первую очередь издательство, да, они тиражируют диски, тиражируют музыкантов, и по-моему, не только диски, там, и книги вроде бы, ну, не берусь утверждать, кому интересно, зайдите на их сайт, посмотрите, вот, ну, и, соответственно, Олег выбирает что-то там, ближайшую какую-то делает подборочку и кидает мне. Я считаю, что это здорово, потому что как минимум звучит широкий спектр стилей, потому что наши подборки все-таки, я пытался раньше делать подборки, чтобы выбирал только робот, и получалось очень странно, и я чувствовал себя странно, и мне было стыдно иногда за то, что я ставлю в эфир. Наши подборки все-таки, они, как это сказать, более предвзятые, наверное, да, вот так вот можно сказать. А Бомба Питер делает абсолютно независимую подборку на всех стилях, на всех. И это интересно, потому что музыка-то у нас всякая звучит, но, по крайней мере, мы принудительно ее слушаем. Ё-моё. Вот. И это всегда интересно. Бывают подборки прям вот вообще аховые, да. А бывает прям подборочка такая, что каждый трек прям сказочный. Раз на раз не приходится, но все равно это здорово. Я считаю, так и должно быть. И мне бы хотелось, чтобы дальше так было, потому что мы немножечко отдаляемся от привычной нашей вот этой речки неформатной. Немножечко расширяем русло, скажем так. Вот, это здорово. Так, ладно, читаем комментарии, что там у нас по треку. Только что у нас озвучали группа «Слухи», «Сон серого дня». Так, пишет вот Родик: «Орут и ритм за бест. Ого, барабанщик совсем крут». «Стрела Морфея» пишет: «Вообще ничего разобрать не могу из текста. Что-то не то со сведением, голос зажат аранжировкой, дальше некуда. Вещь вроде хорошая, но перекручена, передавлена, каша. Что-то все чаще и чаще встречаю подобное. Модно, что ли, так стало?» Ну вот давай мы сейчас Валентина и спросим. Валентин, ну-ка расскажи нам, то ли... Смотрите, вот опять же, песня эта, судя по сопроводиловке, родилась в 97 году. То есть 20 лет назад. И вот у меня вопрос сейчас к Валентину. Это запись 20 лет назад? Или вы сейчас ее уже записали так? Вот если это того времени запись, то для того времени очень даже хорошо. Если вы ее записали недавно, то да, тут я соглашусь, сведение прям вот вообще. Прям работать, но если это задумка, то ну-ка расскажи нам, в чем, собственно, задумка. Приблизиться к звучанию Егора Летова, но могу вам сказать, что на последних годах своей жизни Игорек начал очень даже неплохо сводить свои треки, и они звучат очень даже хорошо. Вот, ну-ка расскажи нам. Так, Спринг пишет: «Вот это мне любо, одна из таких вещей, когда даже текст пофиг». Натаха пишет: «Очень прикольно, если слушать ради адреналина. Слова и вправду непонятны». Далее. Анна пишет: «Текст внятный и понятный». Далее. Валентин пишет: «Вот, текст не главное. Главен напор». Главен напор. Ну, напору там, да, хоть ешь. Так, Натаха пишет: «Мы же участвовали, я слежу за охотами». А, вон оно что. Вон оно что. А, вот, это ты мою эту... Да нет же, ну не... Бомба Питер, они не всегда охоту присылают. То есть вот недавно у них был, по-моему...
предпоследний наш эфир с Бомбы Питер, вышел у них диск «Звуки Питера». То есть там много кто принимал участие, Гребенщиков, там, по-моему, Сплины, такие маститые ребята. И параллельно малоизвестной команды, но как бы я маститых отсеял, мы договорились, что их и так везде все слушают, а вот с того диска малоизвестной команды мы с удовольствием ставили и делали вот целый эфир. Так что это не обязательно охота, это просто треки из коллекции компании «Бомба Питер», скажем, вот так вот будет правильно. Так, вот, Валентин пишет, запись 2014 года. Просто студия не особо профессиональная. Ну вот, слышно, что не доведен до ума. Ребят, вот просто я честно скажу, если вот то же самое, вот если все то же самое, что я сейчас услышал, грамотно свести, грамотно расставить акценты, будет звучать прям на 10 порядков лучше. Оно и сейчас неплохо прозвучало, но прозвучало кашеобразно. По крайней мере, на мой слух, а я очень много музыки каждый день слушаю, и могу сказать, что вот если бы я случайно наткнулся на этот трек, я бы, скорее всего, прошел мимо. Вот, но сейчас я его послушал, и в принудительном порядке. То есть я вот вслушался в музыку, в рифы, в текст, и могу сказать, что если бы вот вы его нормально свели и загрузили на неформатку, то я бы уже мимо не прошел. То есть это бы звучало бы, если бы качественно, было бы вообще вкусно. Вот. Это я к чему? Я и похвалил, и поругал одновременно. Трек хороший, задумка классная, но, ребят, делайте что-то со звуком, потому что люди, которые сидят на радиостанциях, я не говорю про неформатку, любую радиостанцию берем, прослушивается трек ровно 5-6 секунд. Все. Вот если не зацепило ничего за 5 секунд, то он просто пролистывается. Это как аксиома. Поэтому если есть планы двигаться дальше, я имею в виду ввысь и ввысь, да, ближе к Олимпийскому, то, конечно же, боритесь со звуком. Лучше потратить там, я не знаю, на полгода больше времени и выпустить, но выпустить в качественно, чем наштамповать альбомы, там, 30 альбомов за неделю. Вот, и это в итоге сработает вам в плюс. Ой, извиняюсь, что-то я раскашлялся не на шутку. Ну и, собственно, все, друзья. Это был финальный трек сегодняшней программы. Что будет дальше? Завтра у нас будет очередной миксер. Очередной миксер. Также в 9 вечера. А вот послезавтра... Да, вот давайте так договоримся. Послезавтра появится запись сегодняшней программы. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Вот. Ну и, собственно, через 2 недели... выберем несколько победителей, которые попадут в постоянную ротацию неформатного радио. Как это у нас и заведено с компанией «Бомба Питер». Всем говорю счастливо. Ой, можете возвращаться к футболу. Услышимся завтра в 9 вечера. Точно так же в рамках программы «Неформатный миксер». С нами будет Коляновна, абсолютное зло. И как бы обсудим футбол. Всем пока, всем счастливо. Спасибо, что были со мной в этот вечер. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: ACDC. Электрики придумались в Сиднее, в Австралии в 1973 году. Малькольм и Янгус Янги, братья, решили оголить провода и закоротили, да так, что продали более 200 миллионов дисков по всему миру. Пионеры хард-рока и хэви-металла включены в зал славы рок-н-ролла в 2003 году. Им было по боку рассвет панка, глэма, диско. Вообще, как играли, так и продолжают фигачить до сих пор. Даже смерть от алкоголя вокалиста и фронтмена Скотта Бона не сильно повлияла на коллектив. После нескольких прослушиваний разных вокалистов Брайан Джонсон стал голосом ACDC. И первый же альбом с новичком Back in Black стал мультиплатиновым. Back in Black.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: новогодний в Устюге умер настоящий Дед Мороз.
1: Умер
0: Дед Мороз.
2: Умер.
0: И теперь на севере и юге люди задают себе вопрос:
3: что же будет?
0: Что же будет нынче с Новым годом? Зря, что ли, заправляли оливье?
3: Зря.

0: В ящике молчит перед народом президент.
1: Молчит перед народом президент.
0: Молчит перед народом президент.
2: Молчит.
0: На праздничном столе замерло шампанское в фужерах.
1: И дрожит от страха холодец.
0: И дрожит от страха холодец.
2: Дрожит от страха холодец.
0: Люди в чудо потеряли веру.
3: Потеряли.
0: Неужели празднику

Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, учесть честь чад ночей. А мне бы облаком издалека-далеко,

тушить. Дышать, дышать, тишине не мешать. Слышать, слышать шорох шоп груш вишен.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит очередной неформатный миксер в эфире. А итак, привет, привет, Ванек, привет, Петр, привет, Натаха, Стрела, Морфея, обоим здравствуйте, Слайк, приветище. А кто там, Вадим Манцев у нас подтянулся, здорово, дружище. Родик, привет, Андрюха, пропащая душа, вернулся с заработков, приветище и тебе. Вот, и Петруха говорит, я вернулся, даю добро на начало. А, итак, с вами Диджей Зухер, с вами тут... Две рыжих суки. Одна из них абсолютное зло, Коляновна Фрекенбок. Вторая. Вот.
3: Всем привет.
2: Всем привет. Я сейчас тоже заткнулся под этим рявом. Вот, Катюха, здравствуй. Теперь из Германии. Ну, нифига тебя жизнюха-то мотает. Рассказывай, что там забыла. Вот, ну и, собственно, друзья, давайте сразу же начнем еще с победителей прошлой программы. Это группа «Цианид». Трек называется «Тотем». Молодцы. И в ништяки забираю группу «Крис», потому что прямо за полчаса до эфира сидел и напевал. Сидел и напевал. А итак, два трека победителя, собственно, после которых начнем основное общение и начнем уже слушать новые треки. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.07 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок.
1: Не бок.
0: Бок.
1: Нет.
0: Боком. Вот. И стартуем очередной миксер. Только что отзвучали победители. Соответственно, с понедельника эти два трека попадают в постоянную ротацию. Группа «Цианид», ко всему прочему, еще получает себе на баланс 1000 неформатных рублей. Кто там у нас? Натаха, привет. Присоединился к нам Анжелка. Здорово. Здоровище. Серега Ставроград, привет. И Вовка, вот ХВ, Христос воскрес. С вас и начнем, собственно. Собственно, с вас и начнем. Коляновна своей легкой рукой раскидала треки по плейлисту. И именно город Брянск у нас сегодня будет первым.
1: Любимый Брянск.
0: Любимый Брянск. Вот. И чё? Давайте расскажу, во-первых, как общаться. Для тех, кто у нас впервые, у нас есть, во-первых, WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобно общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но в последнее время это стало неудобно, поэтому мы завели Discord. Ссылочка на Discord, собственно, находится в самой теме. Вот, кто еще не в теме, то идите в тему. В теме кликайте на тему, и будете в теме, будете висеть у нас все в чате. Как минимум, вижу, что уже все основные тут, и ВКонтакте все хуже и хуже, все хуже и хуже, хуже и хуже. Но я там все равно буду обновлять, потому что если кто-то все-таки будет писать туда, буду читать оттуда. Вот, что еще хотел сказать. Что-то я хотел жутко мудрое сказать, друзья.
1: Да ладно.
0: Да вообще прям что-то прям вот вообще на грани фантастики. Ну все, собственно, все.
1: Тебя, походу, от краски
0: торкнул. Да, краска. Сегодня я абсолютное зло красил.
1: Мулевал
0: ее, блин. Я теперь умею бошки девкам красить. Я вот думаю, может мне забросить нахер это радио и уйти в индустрию красоты. Вот, ладно. Итак, начнем мы с группы «Хирургическое вмешательство». Собственно, сейчас я найду их сразу трек. Сразу их трек найду. Где? Вот же они. Вот же они. Хапну ссылочку и посмотрю, что у них написано про себя. А вот ни хрена у них про себя не написано. Написана песня из альбома «Надо что-то менять». Релиз 2018 года. Ну, собственно, город Брянск, метал-хард-рок указано в стилистике. Трек называется «Memory». Ребят, переслушал я вот практически все треки. И выбрал я все-таки трек, где поет девочка. Вот, сейчас послушаем, объясню почему. А итак, ставим, слушаем, поехали. И, собственно, поехали. И кто поехал, кто полетел. Короче, у кого что получится.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21.13 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже. Я тут чуть не забыл ссылки выкинуть. Слава богу, Коляновна меня в бочину локтем толкнула. Говорит, давай, Зухер, кидай ссылочки. Тут я не понял, что вы обсуждаете, ребят, на самом деле. Я пытался вникнуть в суть. Вот, но вернемся все-таки к отзвучавшему треку. Только что у нас отзвучали группа «Хирургическое вмешательство» со своим треком «Memory». Вот, ребят, я послушал, наверное, практически все ваши треки, которые увидел на неформатке. И скажу, почему выбрал именно песню с женским вокалом. Потому что вот здесь вокал хоть в ноты попадал. Вот не в обиду, ребят, не в обиду совсем. Просто как есть. Как есть, говорю. Вот, мужской части поющего коллектива «Хирургическое вмешательство» советую позаниматься. Позаниматься, малеха, пораспеваться. Причем очень хорошо, когда это делаешь в наушниках, чтобы слышать точно попадание своего голоса в фонограмму. Вот. Поэтому все-таки взял вариант с девочкой. Вот. На самом деле неплохо. Неплохо вы звучите. И очень мало коллективов в Брянске, которые могут похвастаться таким звучанием. Но работать есть куда. Это говорю вам прям честно-честно. Вот, дальше смотрю, что там нам народ понаписал. Итак, вот мне сейчас надо из этой вот кучи дебатов выдернуть что-то. Так, вот, Петруха написал, текст плохо читается, а так найтвишненько. Найтвишненько. Слайк пишет, Memory не в моем вкусе, хотя вокал понравился, уж извините. Натаха пишет, совсем не мое, у девочки голос хорош, но у меня сложилось впечатление, что ее можно было бы немножко вперед выдвинуть. Да, кстати, вот по сведению тоже есть там проблемки есть и, скажем так, не маленькие. До меня мандаринка добралась. Плохо, что нет самогонки, сейчас бы я туда накрошил бы корочек. Так, далее. Ванек вот пишет, мозг свернул, слова пытался услышать, а они, похоже, не нашинские. В целом, как-то торжественно, что ли. Стрела Морфея пишет, текст не слышно, даже сначала не поняли язык. Мнение, что высоковато вокалистки, хотя голос хорош очень сам по себе. Вадим пишет, голос тихо сведен. Он не тихо, он спрятан. Поругался, у них голос с частоткой по остальным инструментам, и поэтому его забили гитары визжащие и все прочее. Так, далее. Андрюха пишет, согласен, вокал не слышно, но голос хороший, а так песня норм. Так, Катюха вот спрашивает, кто сегодня сгорячит. Ну, сейчас у нас, подожди, сейчас флешмоб начнется. Вот у Катьки вижу чай с лимоном. Тоже неплохо. А что там у бюргеров? Больше попить нечего, что ли? Я, насколько знаю, что люди, когда добираются туда, они пытаются по вечерам, ну, не чай пить точно. Потому что там есть что попробовать-то. Меня бы, наверное, если пустили туда, я бы, ну, дня три бы точно провел бы во всяких питейных заведениях, пока бы все не попробовал. У меня, блин, падает микрофон. А, вот же есть. Есть же у меня тут
3: ручки
2: вертушочек.
3: Ты из жопки.
2: Ручки-то из жопки у меня, да. Вот, так. Так, да, а, уже отпивается чем. Ну, тогда ладно, тогда молодец. Так, что там, сейчас обновлю ВКонтакте, что-нибудь там, может, кто-то понаписал. Очень неудобно там стало общаться. Вот, Пашка пишет, неплохой трек, хотелось бы, конечно, на русском, но очень традиционно и предсказуемо, хотя и сыграно, и спето хорошо, но не зацепило. Вот, ну и, собственно, зачитал все комментарии, Вот, Пашка нарисовался в Дискорде. Молодец, Пашка, да-да, давай, давай лучше сюда, потому что здесь я тебя точно не потеряю. Вот, ну, Стрела, Морфея бухают, молодцы. А у меня остался один...
3: У нас сейчас чай будет.
2: У меня остался всего один стопарик в бутылке, поэтому я его не буду грохать, оставлю на случай, если вдруг кишки заболят. Вот, ну и, собственно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас... Простите, мой албанский ужасен. Я могу сейчас неправильно прочитать. Так, сейчас я хирургическое вмешательство закрою, чтобы не путаться. Так, где она? Вот она. Софи Маеда. Вот я не знаю, правильно или неправильно прочитал. Ну, вот вроде так. Фил Вислав называется. Трек «Город Москва». Про себя написано дохерище. Друзья, я сейчас кину ссылочку на трек на неформатке. Там очень много написано про себя. Вот, и насколько я понял, что девочка даже родилась в Японии. Вот, поэтому это все, что я понял. Вот меня учили в школе, что was born — это значит родилась. Вот, больше я ничего не осилил, потому что моего знания языков не хватает. Кому интересно, зайдите, послушайте. А я, собственно, ставлю сам трек. Комментируем, не стесняемся. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, это всех касается, кидайте ссылочки на свои группы, сайты, ближайшие какие-то концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Итак, поехали. Так, что вот мне пишут? Ты уж совсем-то ХВ не закрывай. Погуляем еще на воле. Так я вас не закрываю, ребят, что вы с ума сошли? У нас целая неделя, сейчас будете бодаться еще в голосовалке. Вот, и я надеюсь, что вы будете двигаться в хорошем направлении, и будут у вас еще классные треки. Не-не-не, ни в коем случае никого. Ладно, ставим, слушаем. Софи Маеда, трек называется «Фил Вислав», поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья. Итак, друзья, вот Вовка мне написал, работать всегда есть. На чем? И мы же работаем, Жеж. Ну и молодцы, Жеж. Это самое правильное решение. Не опускать руки, а стараться, стараться и стараться. Все-таки Ленин в каких-то местах был умным дядькой. И вот учиться, учиться, трудиться, трудиться, это он правильно сказал. Из любого дела толк выйдет, если им заниматься. Вот, так, во-первых, хочу, я не знаю, Пашка нас слушает или не слушает, наш Антропавел, если слушаешь меня, кинь мне жирный смайл, но все равно, даже если ты не кинешь, я желаю тебе поправляться. Наш Полине друг питерский заболел, лежит в больнице, сорокет, под мышкой торчит сорокет, вот, и как бы... Должны мы были сегодня эфирить, а ну не торчит сорокет, вот, и как бы должны мы были сегодня эфирить, а ну не получилось, не получилось.

Пашка вот, Цианид, написал, Аврил Лавин напомнил, может, это она и есть, ХЗ. Вот, все спрашивают, Анжелка, все ли сегодня будут на иноземном. Ты знаешь, Коляновна своей легкой рукой так вот распределила. Я честно скажу, следующий трек вот будет сильно отличаться от того, что вы только что слышали. Прям очень. Сегодня вообще будет контрастный эфир. Расскажу почему. Я сперва собирался насобирать на целую программу. Думал, выберу такие прикольные, классные треки, но вот совсем не в стиле того, что мы обычно включаем. То есть это было бы мало рока, но много вкуса. Вот, но не насобирал, и пришлось добивать уже все-таки как стандартными треками. Не получилось набрать 8. Но вот следующий будет как раз из той поры. Так, далее, что там? Слайк написал, что-то мне пока не везет. На предпочтение опять не мое, опять женским вокалом. Пойду покурю. Родик пишет, на мой слух что-то не хватает, а так ритмично звучат. Анжелка пляшет. Анжела, есть треки, под которые ты не пляшешь? Вот мне интересно. Так, Катюха написала, вот я как всегда о вокале, там фальшь и слабовата подача, а задумка хороша. Нравится, когда этот брит-поп сменяется легким хардом, но все держится на харизме исполнителя, а ее бы побольше. Так, Надюха Привалова, привет тебе, Наталья. У нас еще одна появилась в Дискорде, приветище. Так, Андрюха пишет, музыка так-то норм, просто под настроение. Чем-то рок 90-х напоминает. Петрух пишет, согласен с Катюхой. Рок-н-ролл, но вот акцент. Рок-н-ролл, но вот акцент. Я не понял, что с акцентом не так. Так, Ванек пишет, местами сочная аранжировочка, песня оставляет хорошее впечатление. Так, Стрела Морфея пишет, очень легкий рочек, лиричный, более, наверное, для женского уха, так ничего плохого, выдержано в своем стиле, очень подойдет саундтреком для подросткового фильма. Так, Пашка пишет, в целом-то неплохо, контрастов не хватает. Вот. Натаха написала, пол куплета разбирала, на каком языке поет. Данные есть, но не раскрыты ни вокальная часть, ни аранжировка. Так, так, Олежек, здравствуй, дружище. Все, вроде по треку больше ничего нету. Так, ну и, собственно, что, едем дальше? Едем дальше. Далее у нас как раз вот трек из того, чего я хотел насобирать. Если нас Раиса сейчас слушает, пусть не обижается. Вот, ну, может, конечно, обидеться, но честно скажу, вот как только мы сидели с котом тут, что-то мы ковырялись, по-моему, строили студию. Да, утепляли студию, как раз новую студию неформатного радио. Вот, и включили трек, и прям мы хором закричали «Митяев с сиськами». Вот, честно, так и было. Поэтому, Раис, не обижайся. Называется трек «Варенье». Раиса Саидшах, исполнительница. Так, сейчас я найду, где у нас... Вот, город Москва. Про себя не написано ничего. Написано, что стихи Инна Кабыш. Вот, но зацепил трек, честно скажу. Сейчас послушайте, сейчас поймете. Итак, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:33 на наших зеленых системах. Смотрите, как все начали активно писать. Как... Катюха вот пишет, что за подделка под блюз, пародию на «я, походу, чая перепила». Не, Катюх, ты тут сейчас вот прям в ашпе не права. В ашпе не права. Все очень шикарно. На самом деле, вот... это первая песня, у которой я слушал слова прям сразу. Прям сразу. Вот, классно. Единственное, что мне, ну вот честно скажу, слишком долго варенье варилось. Вот ее бы по тексту потом уже пошел перебор. То есть вот в самом начале кайфанул, прям вот реально кайфанул, улыбнулся, зацепило, а потом уже стало напрягать. Вот мне кажется, надо было вот эту финальную коду поближе сдвинуть к середине и покоцать, нещадно кастрировать текст. Потому что дальше уже пошло лишнее. Но это, опять же, лично мое мнение. На самом деле все шикарно. Вот, по поводу Раисы. Женщина очень интересная. Если вам интересно, погуглите. Погуглите. Ну, во-первых, она... Вот тут кто-то писал, что тут смесь Сталькова. Она с Стальковым играла вместе в электроклубе. Вот, не знаю уж, насколько продолжительно, но такой факт биографии есть. Она преподает вокал в Гнесинке, насколько я правильно помню. Ну и вообще послушать интересно. Мне тут недавно, где-то неделю назад, Серега Ставроград скинул видос, какая-то запись передачи. Я посмотрел, послушал. Интересно. Молодец. Тетка интересная. У кого уши зачесались, сходите, поищите, послушайте еще. Ну, конечно же, после программы. Ну и у нас на сайте ее там есть. Так что вот так вот. Так, Натаха вот пишет, погоди, Саидшах же певица знаменитая. Ну так а кто ж против-то? Кто ж против-то? Ну что такого-то? Ну да, ну знаменитая она, но это же хорошо. Так, далее. Что там пишут нам еще? Камоныч вот написал, с первых секунд захватывает красота. Катюха пишет, это Матвеева, Фролова и Тальков в придачу. Серега написал электроклуб с Тальковым еще, да, так, далее, Натаха пишет, другая Натаха, давайте я вас буду по фамилиям, как в школе, Аверина пишет, и правда, похоже с тем, что пишет Митяев, и Юрка вот мне Блохин написал, Захар реально Митяев с сиськами, очень точно подмечено, а в целом приветственно и не напряжно, не мое, но под пивас прокатит, ну ладно, ты прям под пивас, классно там все сделано, что ты, такие вещи обязательно должны быть у любого человека в плейлисте, чтобы один раз в неделю послушать, зарядиться позитивом и слушать дальше свою харду. Вот. Так, Петр пишет, советская эстрада с харпом. Не знаю, что это такое. Забавно. Катюха написала, не мое. Ванька пишет, очень даже ничего. Это такая русская кантри. Далее, Стрела Морфея пишут, в этих строках проварит варенье, точно скрыт глубокий смысл. Это просто не может быть иначе. Ну да, я вот тоже думаю, мы вот с Коляновной переглянулись.
3: А мы не варим варенье.
2: Коляновна мне
3: интересное.
2: Варенье не варит, она, походу, свалит скоро от меня.
3: Свалю.
2: Свалит. Так, Олежек пишет, тема варенья зимой прет. Ну, мы сейчас, знаешь, что жрем? Мы сейчас жрем финики.
3: Финики в шоколаде.
2: В шоколаде, да, вот так вот.
3: Ты вам не плюшки тырить.
2: Так, Петруха пишет, классный набор инструментов. Пашка пишет, прикольная песня. Почему Коляновна все молчит? Ну вот, видишь,
3: я не молчу.
2: Кваркнула что-то, кваркнула.
3: Мнение не могу рассказывать свое.
2: Она, если будет говорить мнение, то у всех будут уши вянуть.
3: Да.
2: Вот в той передаче, которая была до миксера, вот я исполнял роль злого ведущего по сценарию. А Коляновна, она абсолютно, я же почему говорю, абсолютное зло Коляновна фрикенбок.
3: Не, ну есть что-то, мне нравится, я могу сказать.
2: Когда ей нравится, да, она говорит. А так лучше пусть молчит.
3: Я лучше помолчу.
2: Так, вот, Катюха написала, опять рокерскую тусу в бардовские посиделки превратили. Ну ладно тебе. Сиди там, пей чай с лимоном.
3: Из шоколадки.
2: Из шоколадки. Так тоже надо слушать, потому что ну, нельзя одно и то же. Надо всегда ушами развиваться. Я всегда так говорю. Так, Андрюха пишет, сразу говорю, что песня понравилась, музыка, текст классный, необычно, самое то в зимний вечер. Стрела Морфея во втором своем лице. Я вас различаю только по цвету вот этого дискордного аватарки. Я так понял, у Светки она красная.
3: А чё это?
2: Ну вот мне так кажется, что это Светка написала. Очень оригинальная песенка, немного вспомнилась «Бомба Питер», но не «Миксер». Легенькая, стебная, под хорошее настроение, текст улыбнул, развитие в конце интересное, класс сделали. Ну, ну что, ну это точно не Морфей писал, потому что он бухает.
3: А я бы мордашку, зеленую
2: вот. А тут не выбираешь, тут вот как-то раз.
3: Как ты не выбираешь?
2: Ты выбирала мордашку?
3: Да.
2: Не, у меня прям вот пока я аватарку не приклеил, была какая-то нейтрально-фиолетовая. Так, Славик. Славик пишет, классика жанра, по мне, как человеку, занимающемуся больше текстами, чем музыкой, текст песни не очень пришелся по душе. Сколько раз можно повторять, кто варит? Вот, видите? Видите, не один я так считаю. Вот все-таки много его там было. Вот оно вот смакануло первые два куплета, а потом его стало очень много. Так, а качество аранжировки и записи хорошее. Так, далее. Кода. Петр вот пишет, кода, такое ритмика слишком сильно отличается, не очень зашла. Ну, не знаю, тут, как тебе сказать, я тебе объясню, мисель, как я это понял, мисель такой был. Вначале это был Митяев с сиськами. Вот, все очень простенько, все очень прям вот вообще простенько, булькал вот этот тазик, шли вот эти вот бархатные слова, а потом ребята вдарили, потому что ну они же должны показать, что они не хрен собачий и даже не собачачий, что музыканты профессионалы и ну они обязаны были бахнуть, и они бахнули. Вот, то есть я так подозреваю, мысль была именно такая. Так, далее. Катюха пишет, я видимо в своей неполной 30 еще не догоняю. Ты еще не догоняешь, тебе еще все впереди. Вот еще 30, и будешь петь точно так же, как Раиса Саидшах. Вот поверь мне. Так, Никодиму понравилось. Стрела Морфея спрашивает, здесь ли Юмгар. Видел, есть они тут. Так, ну все, дальше по треку, по-моему, ничего нету. По треку конкретно больше ничего нет. Короче, всем все хорошо. Всем все хорошо. Едем дальше. Далее трек группы, которая раньше дислоцировалась в Москве. Раньше я всегда говорил, а вот это вот моя скрипачка Ленка, а вот это вот загадки Евы. Совсем недавно у них вышел свежий трек, они его сразу же залили на неформатку. Ребята живут теперь в Краснодаре. Вот, саму Ленку что-то я не вижу, не во ВКонтакте, я сейчас, кстати, ВКонтакте обновлюсь, может, она тут и есть, а я просто не вижу. Вот, и в Дискорде тоже не вижу. Теперь они у нас краснодарцы, теперь они у нас далеко, теперь она больше не моя скрипачка, потому что уже так просто не приедешь Зухеру на скрипке подыграть. Но, тем не менее, вышел свежий трек, и ну не мог я пройти мимо этого, поэтому ставим, слушаем. Называется трек «Пей, тролль». Сейчас я открою, где тут, может, что-то там понаписано, а я не прочитал, будет нехорошо. Вот, тут до хрена написано, но... Знаете, вот после слов «Что ж, дружок, скажи волшебное слово», я, пожалуй, не буду читать. Друзья, я сейчас скину ссылку. Вот, и все, кто под грибами, прямо в данный момент могут пойти и ознакомиться. А я ставлю группу «Загадки Евы», «Пей, тролль» называется трек, город Краснодар теперь уже, не Москва. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот спроси вслух сейчас, вот, что почему не загадки Лены?
3: Да, почему нет таких групп? Загадки Лены, Леночка, чё твою мать, какие-то имена другие.
2: Ну, такая задумка была. Колка, привет. Привет, дружище. Так, только что отзвучала группа «Загадки Евы». «Пей, тролль» называлась песня. И давайте я прям поднимусь вверх чата и буду читать сразу комментарии. Так, «Стрела Морфея» пишут на норм. Родик прям сразу на мужика бухающего закинул. Так, Ванек пишет «Супер, задорненько и со вкусом». Слайк написал «Мне нравится и все тут». Ну-ка, мечи, стаканы на стол. Да, есть такая подоплека. Андрюха пишет «Неплохо». После варенья норм так зашло. Пашка написал «Слава богам, трек этот мне ближе других». Ну вот слушался, что-то на Хиловису немного смахивает. А так молодцы. Да ладно, нет, ну Хиловисой тут вообще не пахнет. Так, Родик написал «Веселая песня, вздынь бокалом с моей стороны». Серега пишет «Ирландский паб». Но они вот где-то, да, ближе к этому стилю работают. На самом деле, ребята, вот если... Я не знаю, вот в связи с переездом в Краснодар, потому что я знаю, что они вот только-только-только в Москве собрали состав, только у них появился постоянный состав, и бац, и они переехали. Насколько они теперь будут концертами заниматься, но если вдруг где-то увидите афишу «Загадки Евы», обязательно сходите, потому что в записи мне всегда не нравится, как они звучат. Я всегда это говорю, но живьем вот это стоит увидеть обязательно, потому что живьем, это прям классно все звучит. В записи все как-то вот у них очень сжато, серьезно получается. А живьем прям вот они плющат реально. Так, далее. Катюха пишет, прикольный фолчик для пары пива, а то развели тут философию. Ну а как, без философии никак. Так, что там, «Стрела Морфея» пишет, необычное сочетание самого мотива и женского вокала. Весьма атмосферно. Немного вспомнилось про мечи, стаканы на стол и мельницу. Вот смотрите, то же самое. Чё у вас так всех на Хиловису-то прёт? Зашло, особенно под бухашку. Прям хорошо. Жаль, если в нынешней тенденции обвинят в пропаганде алкоголя и занесут в чёрный список. Да... Уже, по-моему, всем плевать. Я вообще за то, чтобы отменили интернет, сотовую связь, телефоны, и мы вернемся к практике, когда люди будут ходить на концерты. Вот это самое то. Так, Вадим пишет «Наливай плюс». Олежек пишет опять про бухло. Да что ж такое? Бухать и троллить, этим и так население занято. Где песни про здоровый образ жизни? Олежек, давай пиши. Пиши про здоровый образ жизни. Так, далее. Замените мысль в словах «наешь траву, давай» и все. Про здоровый образ жизни еще можно добавить и «приседай». Ну, может быть. Так, что там? Петруха пишет, инструменты немного друг друга забивают, а так весело. Ну и, собственно, все. Больше никто ничего не написал. Ленка не... А, вот Юрка написал. Атмосферно весьма. Это во ВКонтакте. Прям захотелось из ведра пивка отхлебнуть. Меньшая тара тут неуместно. И мясо отгрызть. Причем мясо отгрызть прям, знаешь как, от живой, идущей мимо официантки. Из ноги кусок мяса выхватить зубами. Да, можно. Так, чего там? Сейчас обновлю страничку ВКонтакте. Это вдруг там еще что-то кто-то написал. И будем, наверное, листать дальше. Ленки нету. Где она? Где это? Дрянь. Ладно. А, вот, Надюха написала. Атмосферно и задорно. Вначале вспомнилась сцена из «Властелина колец». Вот. Серега Привалов пытается приконнектиться. Давай, приконнективайся. Все, ладно, едем дальше. Далее у нас территория отчуждения. Сейчас я их найду. Где они? А где они, кстати?
3: А где же?
2: Ой, где это?
3: Где?
2: И где это у нас территория отчуждения? Замечательно. Так, ладно, мы сейчас пойдем-то длинным путем. Просто у меня почему-то нету этой странички открытой. Да, нету. Вот так вот. Ладно, давайте мы поставим, включим. Территория отчуждения, трек называется «Вопреки». Вот, а все, что я не сказал, я скажу после того, как трек отзвучит. Ну и соответственно. Все, я заговариваюсь. Ссылочку кину сейчас, как только страничку найду. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:57 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но предпочтительнее найдите прямо в той же теме ссылочку на Discord и перебирайтесь все туда, потому что контакт невозможно стал тупить, там очень сложно общаться. Вот. Так, ну и забыл, да, я самое-самое-то главное забыл. В теме закреплена, в группе закреплена тема. Друзья, вот прошло 4 декабря, я эту хрень написал.
3: Сегодня
2: 12. Прошла неделя, твою мать, в группе.
3: Ах вы, суки ленивые.
2: Все, вот я сейчас буду материться, буду кричать, ленивые твари. 3508 в группе, 2300 у меня в друзьях. И за 8 дней добавилось только 64 человека. Вам что, так сложно на YouTube подписаться? Вот мы сделаем короткий адрес и отписывайтесь нахер, если так вас он затрахивает, этот YouTube. Ну, прям даже обидно. Надо всего-то 300 кликов, чтобы мы могли короткий адрес туда сделать, потому что там сейчас какая-то невообразимая ссылка на наш канал. Давайте быстренько зашли в YouTube и добавились туда все, и друзей всех своих туда позвали, а потом можете отписаться. Вот. Ладно, возвращаемся все-таки к программе. Только что у нас отзвучала группа «Территория отчуждения», город Питер, панк-альтернатива указана в стилистике. Про себя ребята не написали ничегошеньки. Вот ничегошеньки абсолютно. Вот, поэтому как бы и рассказать мне нечего. Ссылочку я кинул. Вот, если, ребята, есть тут, то кидайте, давайте ссылки на свою группу, на свои сайты, на все, что у вас там есть. Начинаю читать комментарии. Так, Катюха написала «хорошо, но вторично». Пашка согласился. Юникс написал «на любителя». Родик пишет: «вот нравятся такие бодрые песни, орут, гремят, в ноты умеют музыку делать. Красота без лишних слов». Просто слов не особо разобрать. Вот. Да. Но я счастлив тем, что я не слушаю слова. Мне проще. Так, Ванек Привалов написал: «мне понравилось, особенно начало песни зачетное, но затянут». Так, Петруха написал: «со сведением надо поработать, а так бодренько». Славик написал: «манера вокального исполнения лично мне мешает вслушиваться в слова». Я ссылку кинул, там можно слова почитать. Так, Родик пишет: на вторичном рынке тоже есть спрос. Тут не могу не согласиться. Олег пишет: что-то смысл теряется в глубине бабаха. Хорошо, ребята играют громко. Так, Ставроград Серега пишет: пафос подачи 80-х. Как-то запоздало, что ли, это намеренный винтаж. Что-то напряжно расслушивать до коды. Ушел курить. Андрюха написал: норм, песняга, слушать можно. Пашка пишет: особенно не придирайтесь. Хоть и не запоминающийся трек, но в эфир любого рок-радио вполне вкатит. Так, далее. Стрела Морфея пишет: любопытная вещь, по ряду причин трудно оценить. Иногда женский вокал почти забивается, но присутствие ощущается. Слушать приятно, хорошая задумка. Про косяк стиль понравился, песня тоже прикольно. Я не понял, при чем тут женский вокал сейчас? Или Стрела Морфея слышат сейчас варенье. У них, походу, очень медленный интернет. Они, походу, Раису Саидшах еще слушают. Так, Юникс написал: долго. Вадим пишет: слова все же нужно четче. Компрессор в помощь. Да там не только компрессор, там надо хорошо поработать над сведением. Я так подозреваю, ребята сами сводили. Так, Натаха пишет, я два раза подписал... А, это про YouTube. Это про YouTube. Не, я же не говорю, что все сволочи. Я говорю, что вот где все те остальные 4000 человек, которые никак не могут подписаться. Ну, обидно, ну, ребят, блин, 300 кликов-то всего и надо. И ладно бы каждый день мы такую фигню просили. Ладно, хрен с ним. Так, ладно, что там дальше у нас? Родик пишет, женский вокал очень тихо слышен был, но есть. А, значит, я его просто не слышал. Так, ну и все. Ну и все, как бы комментариев тут больше не вижу в Дискорде. Сейчас обновлю ВКонтакт, что там мне нацарапают. Сейчас. Вот, начинается показать следующий комментарий. Теперь показать еще один следующий комментарий. А, все, никто ничего не написал. Ну и все. Значит, как бы проехали. Юникс вот написал, да будьте как я. Я вот не сволочь подписался. Спасибо тебе, дружище. Хоть ты у нас нормальный, понимаешь, человечий слушатель. Вот. Ладно. Едем дальше. Далее у нас трек как раз вот из тех нестандартных, про которые я говорил. Сейчас заядлые рокеры, которых тошнит от фолка, от этники, могут просто пойти поблевать где-нибудь отдельно, чтобы не напрягать свой слух. А я, в принципе, с удовольствием послушаю, ибо выбрал в программу сам песню. Группа называется «Веды». Так, сейчас я найду их вкладочку, вот она. Песня называется «Тропы», город Калининград. Дислокация, про себя ничего не написано, слова, музыка Светлана Ханова написана, или Ханова, я не знаю, как правильно, но надеюсь, что правильно прочитал. А итак, ставим, слушаем. А где там музыка? Ну, мотив, наверное, да, все-таки музыка называется. Ну, да. Да, это я лоханулся. Итак, «Веды», Калининград, трек называется «Тропы», поехали. «Тропы».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.08 на наших зеленых системах. Вот так вот я вас немножечко растрепал. Сегодня, я говорю, интересный контрастный эфир получается. И это хорошо. Так, Андрюх пишет, ой, жиза, ох, бляха. Андрюх, тебя что там, трепануло, походу. Катюх пишет, кавер хорош, в том числе за счет многоголосия. Первый раз в такой задумке вижу. Слушай, я не знал, что это кавер, но тем не менее, я просто не знаю, чье это. Так, Петрух пишет, веды и иконы у меня в голове не сходятся, вокал это хорошо, но немножечко бы инструментал. Да нет, петь тут как раз вот и не нужен он, потому что, ну, это чисто акапельная вещь, акапельная, как правильно, не знаю, акапелла, наверное. Так, Андрюха написал, не мое, но пою душевно. Родик пишет, красивые душевно умницы. Ванька пишет, весьма неожиданно в этой программе. Я не знаток такой музыки, но девчонки поют здорово. Юникс пишет, акапелла, да и многоголосие очень круто, конечно, но я долго не могу такое слушать. Ну, во-первых, это было недолго, скажем так, всего 4 минутки на полтора часа эфира. Вот, а во-вторых, если брать глобально, вот скажи, когда ты последний раз такое слышал или слышала, я не знаю, ты бы вот обозвался по-человечески, не люблю я эти кликухи, Юникс, как тебя зовут? Как тебя зовут?
3: Давай знакомиться.
2: Давай знакомиться. Как тебя зовут? Вот, а то и на раз хочется в морду кому-нибудь плюнуть.
3: А вдруг девочка?
2: А вдруг девочка, да, не плюнешь. Вот, ну это я шучу, конечно. Так, Пашка пишет, прям по душе. Слава богам, уже хотел сказать, пока смысл РПЦ не всплыл, но все равно хорошо. Ты знаешь, Паш, ну как бы. Я, скажем так, в слова не вслушивался, я слушал именно мелодику, как это спето. Есть там небольшие огрехи, конечно, у второго голоса, но они настолько незначительны, в общем, звучит классно. Вот. Натаха пишет, мой хор напомнила. Далее. Вот, Стрела Морфея пишет, так-то хорошо, однако зашло бы после литра. Может, даже подпели бы, но одна стопка слишком мало. Исполнено супер, хотя показалось небольшие неточности. Но не наш стиль. В прошлой песне было два вокала, женский и мужской. Ну, я, значит, женский вообще не услышал. Так что, вот. Так, Катюха пишет, запев и кода просто улет. Олежек пишет, вполне приятно окошко разбить только в конце для эффекта усилительного ради. Окошко или взорвать что-нибудь. Что-нибудь взорвать мощное. Сформулировал мысль. Ладно. Так, Катюха вот мне пишет, это пост фольклор скорее. Пелагея еще потянула. Портила эту песню. Ну, я не знаю, я правда, я ее не слышал. Просто я слова никогда не слушаю. Если бы я слушал слова, то, может быть, я бы когда-нибудь и узнавал бы эти вещи там во всякого рода каверах. А я слова очень редко слушаю, очень, потому что слишком много треков переслушиваю, и у меня просто мозг, он на автомате не слушает слова. Так, Серега пишет, вот и удивил, как обещал мне во ВКонтакте, неожиданно даже удивил, а тут заведы в ответе. Заведы в ответе. Не понял. Ладно. Так, далее. Натаха пишет, у нас в Туле есть вокальный ансамбль «Куликово поле». Я вот их слушаю при возможности. Мужчинки поют красиво. Так. Никогда не слушаешь слова, кроме Митяева? Нет, я редко слушаю слова, а Митяева я выучил наизусть еще в 90-е годы, поэтому мне особо их и слушать не надо, я их знаю. Так, ладно. Ну и все, собственно, по песне больше никто ничего не написал. Сейчас обновлю ВКонтакт. Может, там что-то появилось. И, в принципе, будем двигаться Дальше. Так, крутим, крутим. Еще раз обновляем. Все, больше никто. А, вот. Надюха написала: неплохо, но не дотягивают. И песня звучит слабее, несмотря на двойной вокал. Там тройной вокал, кстати. Серега пишет: возможно, я зажрался тут в своей Москве, но Wi-Fi в метро подбешивает отрубаться, а трек хороший. Вы там в своей Москве точно зажрались уже, потому что у вас, когда Wi-Fi в метро отрубается, вы нервничаете, а у нас тут полтулы вообще без интернета, поэтому как бы не бузи, слушай, как получается. Вот, пишет: что-то настроение озорное, почему-то ко всем песням матерные рифмы в голову лезут. Это, знаешь, как это новый... как это называется? Новая ступень твоего дзена. Ты записывай свои мысли матерные, потом может из этого получиться хорошая песня. Все, ладно, едем дальше. Едем дальше. Вот Стрела Морфея удивляется. Метро, что это такое метро? Метро — это подземный трамвай. У вас в Нижнем Новгороде же есть подземный трамвай. Подожди, или это в Казани? Не, по-моему, это в Нижнем. Или в Казани? Ну-ка, расскажите мне, нижегородцы, алкаши. У вас трамвай ездит? Не, у них реально в туннеле...
3: Я не знаю, я там не была.
2: Ездит трамвай. Обычный трамвай. Не поезд в метро, а обычный трамвай. Так, ладно, едем дальше. А далее у нас группа «Анкора». Город Москва. Хард-рок заявлен. Чуете, да, контрастик какой? Про себя написано следующее: киборги, пришедшие из будущего,
3: они заполонили весь мир,
2: чтобы спасти человечество от скуки. Моб вашу ять. Вот, ставим, слушаем «Анкора», трек называется «Живой», город Москва, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:19 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок.
3: У меня свело булочку.
2: От долгого сидения. Все, все, у нас теперь полуколяновна с одной булкой. Так, колка. Колка, мы теперь знаем, какая скотина еще не
3: вот
2: подписалась.
3: Это ты не подписался.
2: Ты во всем виноват. Зайди во ВКонтакте, ссылка оттуда из группы прям ткни и попадешь на наш канал YouTube. Вот. Так, ладно, возвращаемся к комментариям. Только что у нас отзвучала группа.
3: Он какашку прислал.
2: Ну, а что он еще мог прислать?
3: А что ты мог еще прислать?
2: Что он? Он втихаря выпустил альбом. Втихаря. Вот, и теперь...
3: А он мне тут жалуется, что ты колки не видно,
2: что
3: ты
2: колка
3: прав,
2: что
3: ты,
2: дружочек мой.
3: И целый альбом.
2: Дружочек мой пропал, а он бабах, блядь. Падла белорусская. Ладно. Так, что у нас? Отзвучала у нас Анкора со своим живым. Вот, и начинаю читать комментарии. Петруха вот пишет: Рамштайна Найтвиш. А что вы все сравниваете? Вот, меня всегда удивляет. Ну, уже, по-моему, живя в 21 веке, сложно уйти от сравнения с кем-то. Ну, любую группу возьми сейчас, вот любую. И, наверное, вот только Веды выделились, и то им нашли 1000 сравнений. Вот даже из сегодняшнего эфира. Мне кажется, сейчас сравнивать это вот вообще неблагодарное дело. Ну, прет, ребят, с такой музыки, ну как бы они работают в этом стиле. Молодцы, что не бросают. Вот я уже за это только радуюсь. Так, Юрка, а вот мы теперь знаем, кто такой Юникс.
3: Очень приятно, Юрий.
2: Мы с тобой познакомились,
3: Юрка. Можно плевать.
2: Вот, пишет не лучшая их песня, знаю, ребят, хорошо. Так, Славик пишет, что за обилие сегодня женского вокала. Уже уши болят. Ты сегодня не любишь женский вокал? А, ты его вообще не любишь, я вспомнил. Так, далее. Электросинтиметол, не знаю. Олежек пишет, вот вокалистку чем могут душат. Да, Олег, я с тобой согласен, но я к этому вернусь. Попозже сейчас зачитаю все. Ванька пишет, блин, как-то вокал с музыкой не вяжется, как будто «Ласковый май» обновил репертуар. А музон неплох. Так, Родик пишет, жир, ничего не понятно в вокале, но какая харизма. Однозначно плюс. Андрюха пишет, вот это крутотень, всегда нравилась электронщина на заднем плане в роковых композициях. Вот, Юрка пишет, живьем они хороши, куча дыму, лазеры, херазеры. Ну, ты знаешь, куча дыму, это на самом деле очень плохо. Я тебе, как вокалист, рассказываю, когда задымляют сцену, вот этот дым, он очень сушит воздух, и у тебя горло просто уже не знает, что делать, то ли петь, то ли блевать идти за сцену. Так, что там, Натаха пишет, тут с вокалом недобор местами, голос народницы несоответствие. Далее, Серега пишет, вокал интересный в плане перспективы, только репертуар подобрать в иной нише. Проблема многих — самоидентификация творческого «это мое». Голос понравился и все. Так, Пашка пишет, по музыке претензий нет, но все это уже, как говорится, 100 раз уже сыграно и спето. Все это уже пройденные дороги, оригинальности хочется. По вокалу совсем чуть-чуть не попадало, на профи колонках слушаю, энергии есть у них, но поменьше бы похожести. Я тоже курить. Так, Стрела Морфея пишет, точно киборги. Не понравилось. Не понравилось, если коротко. Показалось, не дотянуто. Сведено странновато. Вокал один или два, или мощный дабл. Нет, там два, причем второй все портил. Так. Далее. Далее, что там у нас? Ну и все вроде. Все. Больше никто ничего по треку не написал. По сведению, ребят, вот честно говоря, во-первых, девчонку задушили. Прям такое ощущение, что ей намотали шнур от микрофона на горло. И барабанщик на кардан намотал второй конец шнура. И когда вот он лупил по бочке, девочку прям душило, душило и душило. Сведение однозначно. Не айс. Ну, что, ну давай, ну скажем, говёно. Для такой музыки, для такого обилия инструментов, ребят, не поленитесь, купите нормального звукача. Пусть он вам одну песню сделает, заберите себе проект этот и посмотрите, как он это все сделал, и уже по этой конве верстайте остальные свои треки, потому что материал достаточно сложный, его с кондачка правильно не сведешь. Тут вот очень большая беда в сведении. А так, в принципе, да, технично. Второй вокал, вот он там больше портил, чем придавал какого-то спецэффекта. Его бы прям вот вообще застрелить хотелось. Прямо выйти на сцену с дробовиком и застрелить. Вот, но это опять же беда сведения. Поэтому работать, работать и работать. Группа перспективная в своей нише. Желаю вам удачи, скажем так. Вот, едем дальше. Далее у нас группа зажравшиеся москвачи, которых, понимаешь, раздражает обрыв Wi-Fi в метро. Группа Юмгайр. Свежий трек, насколько я понял, потому что он прям вот буквально недавно появился. У нас на сайте. Ну и так как, да,

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Слайк, спасибо. Я возьму себе на вооружение. А для тех, кто не в Дискорде, я прочитаю, Слайк картинку скинул, там написано следующее. Иногда я говорю себе, хватит жрать, Дима, и продолжаю жрать, потому что я не Дима. Вот я, наверное, повешу себе эту картинку на лоб. Так, пишет, мне песня нравится, все сбалансировано. Это Славик. Так, что там? Ну, у нас посыпаю. Вот, кстати, кто просил про здоровый образ жизни? Вот вам, нате, распишитесь. Андрюха пишет, так хотелось на ночь пожрать. Ну да ладно. А ты себе скажи, хватит жрать, Дима. И жри. Так, Пашка написал вступление, очень мне уши порадовал. И в целом приятно. Родик написал, хорошая песня с иронией. Стрела Морфея пишет, очень актуально, прохватит жрать, стоя у холодильника, часто себе говорим это. Песня зашла, актуально, ща курочку заточу и брошу. Прикольно и по подаче, и по сведению, текст понравился. Юрка вот решил пельмешек запоросячить, а мы мантов сейчас с Коляновной хердыкнули 15 штучек.
3: Это он. Я 3 штучки.
2: Ну, а я 12. Ну и ничего, так это хорошо. Хорошо вошли манты. Жалко, что закончились. Так, что там у нас еще? Пашка пишет, я хоть сам из фолк-среды, но вот мой голос за эту группу. Вот так вот. Ну и правильно. А потому что ибо нефиг. Так, далее. Колка пишет, вот на ночь жрать вредно, но вкусно. Я с тобой соглашусь полностью. Олежек пишет, очень актуально песню, как колыбельную для некоторых госдеятелей. Да, ты знаешь, Олежек, мне кажется, госдеятелям им вообще колыбельная не нужна. Они и так хорошо засыпают и спят. Так, Петруха написала, спасибо.

0: за лестные слова. Всем привет. Так, Андрюха пишет: ночью еда вкуснее. Так, ну что же, по треку-то будет что-нибудь? Так, вот Натаха пишет: только сегодня видела мемчик, что это магниты притягивают к холодильнику. А вот сегодня прям хотелось пожрать на ночь, придется отложить. Да сходи, пожри, ё-моё. Ну что ты уже это... Нельзя, нельзя себя ограничивать. Потому что это... провоцирует. Нет, я слова начал забывать. Все, это просто какая-то.
1: А
0: уже...
1: тебе не хватает еды?
0: Это провоцирует неврозы. Ни к чему это все. Вот.
1: Зачем? Зачем это фотография?
0: Это молдавская свадьба. Родик нам скинул сейчас фотку. Молдавская свадьба. И походу это его невеста, а он фотографирует. Вот. А гости, видимо, уже под столом. Так, ладно. Что там у нас? Сейчас еще ВКонтакт обновлю. И, в принципе, будем закругляться. Так, где оно? Вот же оно. Показать следующие комментарии. Показать еще следующие комментарии.
1: А ты сейчас к холодильнику пойдешь после программы опять?
0: Да. Вот пишет Надюх: очень люблю творчество наших ребят, но пойду поужинаю. Ну и правильно. Правильно. Правильно. Так, ладно. Все, друзья, все, закончилась сегодняшняя программа. Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые вам понравились. Вот, через неделю подведем итоги. Вот я нажал получить комментарии, а в ответ тишина. Тупой ВКонтакт. Ненавижу ВКонтакт. Вот. И чего? Завтра у нас будет программа «Мысли о смысле». Серега, ну-ка напиши быстренько, кто будет, потому что я опять не в курсе и опять объявить не могу. А ты заведи себе в привычку меня перед эфиром предупреждать. Вот. Завтра в «Мыслях о смысле» группа «Криц». Вот, будем долго, интересно слушать, говорить с Иваном Волком. Вот так вот. Ну и, собственно, все. Поздравляю всех с прошедшим 12 декабря.
1: День Конституции.
0: День Конституции. Вот, завтра. Что будет завтра? Я не знаю. А, я себе скачал, наконец-то, Twin Peaks. Вот этот последний сезон.
1: Твою мать.
0: Да. Теперь мне есть чем заняться. Вот, собственно, говорю всем счастливо, всем пока. Услышимся через 6 дней во вторник в бомбардировке. Так что как-то так. Все, друзья, не болейте, любите друг друга. Пусть все будет у вас хорошо. Коляновна.
1: Всем пока. Не жрите на ночь.
0: Жрите,
1: жопа растет.
0: А жопа растет. И вот уже целый год
1: она не ест и не пьет,
0: а жопа растет. Все, пока, друзья.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Авиа – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». Авиа никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка, ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. «Авиа» — это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить. Все то же и все туда же. Авиа, проснись и...

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: моем сердце.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж, Сиэтл, 1988 год. Тад. Одна из первых гранж-групп. Тут все просто. Барабанщик Тед Дойл, ставший гитаристом и певцом, попросил басиста Курта Дэниелсона сыграть на басу в группе. Группа Дэниелса играла с предыдущей группой Дойла, в которой он играл на барабанах. Дойл нанял барабанщика Стива Уайта и гитариста Гэри Тортенсена, чтобы завершить первоначальный состав. Ну, вроде просто все, да? Музыка примерно такая же, сложная, как и все в этом коллективе. Ударников за 9 лет было аж 6 штук, не считая Дойла. А понаписал народ много чего интересного, и надо сказать, что любители гранжа знают и ценят этот коллектив. Заценим и мы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Участники сборника «Грани».
2: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

Столь высокого неба я не видел давно. В горизонты уходит лето. В своей жизни внезапно я понял одно: есть то место, которого нет.

еще. Сплошная пустота, глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять. Я

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, однажды случится, доказано не на

Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 2016 году эта группа стала летать на свои концерты на своем собственном самолете Boeing 747-400, а подготовила его российская компания «Волга-Днепр», на хвосте которого изображен Эдди. Группа эта Iron Maiden была основана в 1975 году. Название в переводе «Железное дева» было позаимствовано Стивом Харрисом из кинофильма «Человек в железной маске», где фигурировало средневековое оружие, пытки с таким же названием. Первые годы состав менялся, как не знаю кто. Гитаристы текли, как реки крови на концертах. Кто-то участвовал в двух концертах, кто-то в пяти. Концерты с кровищей давали результат. Популярность росла. Некоторые независимые лейблы проявляли внимание. Но условием подписи контракта музыканты коллектива должны быть постриженными, выглядеть как нормальные. Вот хренов вам! Металл надо волосами трясти. Без этого никак. За 200 фунтов записали мини-альбом в 79 году и стали номер один в метал-чарте. А сейчас заслушаем «Бродягу» от Iron Maiden.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже мы завели себе Discord, который не тупит, в отличие от ВКонтакта, и в котором все наглядно и понятно. И могу уже поприветствовать там Стрелу Морфея, Витоса, здравствуй, дружище, и Антоху. Вот, Родик вижу, пока. Короче, народ подтягивается. Итак, друзья, в прошлый вторник не вышла у нас бомбардировка. А почему она не вышла? Потому что враги Цуку отрубили, просто отрубили оптику Зухеру прямо топором тупым, ломали его, грызли, и пришлось нам все это дело снова побеждать, завели себе нового провайдера, и теперь все будет стабильно. Вот, есть у нас, что хотел сказать, Вадимка, здорово, здорово, дружище, есть у нас отбивочка, вот, Антоха наш, друг Антон Андреев Халк, кто сидит у нас в эфирном чате в Дискорде, прислал мне давеча отбивочку, собственно, изготовление специально для программы «Бомбардировка». А то, говорит, на всех программах есть отбивочка, а на «Бомбардировке» что-то прям вот совсем никак. Итак, давайте все вместе заценим, ну а вы прям тут же комментируйте, как вам понравилось. Не понравилось, собственно. Итак, ставлю отбивка от Антохи прям вот для неформатной бомбардировки.
2: Началась неформатная
3: бомбардировка.
1: И, собственно, после этого грандиозного Биг Бада Бума появляюсь я и начинаю нести всякую чушь. А итак, друзья, еще раз здравствуйте. Очередная подборка у нас от компании Бомба Питер. Очередная десятка треков. Вот, победителем прошлой программы, то бишь, которая была у нас 3 недели назад. Аж на 3 недели назад. Является у нас Виталий Богданович со своими алыми парусами. Собственно, ставим победителя прям самым первым, а народ пока подтягивается. Итак, поехали, ставим, слушаем. Победитель прошлой программы Виталий Богданович, алые паруса, поехали.

А, итак, друзья, отзвучал у нас победитель прошлой программы Виталий Богданович, «Алые паруса». Что ж, ждем от Виталия трек на сайте Неформатного радио, письмо модераторам и, собственно, забираем этот трек в постоянную ротацию. Итак, что же, давайте будем приступать к очередной бомбардировке. Очередную десятку треков мне скинула Дашка, скинула мне очередную сопроводиловку. Вот, но что-то сегодня опять сегодня без городов. Так что сегодня будем гадать. Но будем надеяться, что Дашка сама нарисуется у нас в эфире и будет нас радовать ссылочками. Вот, ну и что, первыми самыми у нас стоят в списке группа «А-Рай», город Тольятти, вот написано. Собственно, читаю сопроводиловку. Группа «А-Рай» появилась в городе Тольятти. Лидером, автором песен и основателем группы является Александр Куликов. Вот, трек называется «Где-то любовь». Собственно, «А-Рай». Будем ждать «Б-Рая», «В-Рая». Почему «А-Рай»? Не знаю. Вы, как всегда, слушайте, комментируйте. Поехали. Поехали.

А итак, другие подруги, 21.12 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, мой WhatsApp 902-75-00-59. Можете писать туда. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно мы все перебрались в Дискорд. Ссылочка на наш Дискорд есть в заведенной теме во ВКонтакте. И также в группе большая жирная кнопка «Эфирный чат». На нее можно нажать и увидеть там все инструкции. Только что отзвучала группа «А Рай», город Тольятти, где-то любовь. Кстати, музыканты, все, кто у нас в первый раз, для вас специально говорю, если вдруг вы слышите свой трек в прямом эфире, вот, значит, не пугайтесь, не переживайте, прям берите и кидайте ссылочки на свои сайты, на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия и в Дискорд, и обязательно дублируйте во ВКонтакт. Во время эфира во ВКонтакте народу сидит мало, потому что нам там совсем неудобно, все в Дискорде, но все-таки народ заглядывает в комментарии, поэтому дублируйте во ВКонтакт. Проходимость группы большая, вот, чтобы если кому-то вы понравились, люди могли зайти, тыкнуть, добавиться к вам и посмотреть, что у вас еще есть интересного. Так, что нам народ написал по поводу тольяттинцев? Родик вот пишет: неплохой ритм у песни, гитары интересные, начало позитивное, пишет Вадим. Антоха пишет: вроде ничего, только складывается впечатление, что вокал выдрали из другой песни и наложили на эту минусовку. Не, Антоха, я тут с тобой не соглашусь совсем. Очень даже неплохо сделано. Я себе прям даже в блокнотик сделал пометочку. Хочу послушать их еще. Ребят, грузите треки на сайт Неформатного радио. Интересно ознакомиться, что еще у вас есть. Так, Витос пишет: хорошая радийная песня, почаще бы такая музыка была в эфирах малых и больших станций, а то усякое уже достало одно и то же. Согласен. Витос, сегодня, представляешь, ехал по городу, вот, и так получилось, что неформатку слушать не мог, и решил потыкать по нашим городским станциям, по остальным. И ты знаешь, вот, как у меня радио сломалось полгода назад, и вот прошло полгода, я включил его, а оно вот прям вообще не поменялось. Такое ощущение, что одна и та же пластинка крутится, крутится, крутится, крутится, а дырка никак не протирается. Вот, люди, поменяйте пластинки на радиостанциях, это же какой-то ужас. Вот, ладно. Что там, вот Родик пишет: значит, мне не послышалось, на колонке подумал. На колонке подумал. Что-то такое, я не знаю. Я не знаю. Вот, в Молдаванию Бузова приедет. Молодежь скупает билеты. Родик, а сходи тоже, что ты? Ну, сходи на Бузову. Расскажешь нам потом. А вдруг тебе понравится, представляешь? И станешь фанатом. Фанатом Бузовой. А что? Вполне себе. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа Colin Wall. Она у нас была, по-моему, прям в прошлой бомбардировке и была. И я когда список увидел, я подумал, а не та ли же песня. Вот, будем надеяться, что это не повторочка. Вот, ну, если повторочка, то выставим Дашке на этот, на вид, на вид. Итак, Colin Wall, трек называется «Земля», извините. Так, про себя написано следующее: нижегородские бодрые ребята, играющие в жанре рок. Слушаем новую песню. Ну, собственно, ее и слушаем. Поехали.

Ну, слава богу. Слава богу. А то я переживал, что повторочка у нас выйдет. Нет, правда, новая песня. Правда, совсем другая. Так, что там нам народ пишет? Родик вот пишет: вот эти ребята интересно звучат, и текст плюсую. Антох пишет: неплохо. Оригинальная аранжировка, написал Витос. Стрела Морфея пишет: оригинально, название слышали, а вот музыку впервые. Весьма любопытно. Ребят, кстати, ваши земляки же, нижегородцы же, ё-моё же, да? Аранжировка классная, писал Вадим. Я не знаю, ребят, вот если честно, прям с первых аккордов у меня прям была жесткая ассоциация к Цою. Вот прям я не знаю почему. Прям вот жестко-жестко, прям. Прям так и подумалось, что сейчас вот Витек запоет. Честно. А потом раз-раз-раз разрядилось, и вроде как-то... Вот когда начался вокал, все, прям сразу похожесть вся пропала, и стало хорошо прям. Прям стало хорошо, а прям до того, как запел вокалист, у меня прям волосы на голове зашевелились. Вот. Так, что там? Что-то нам народ царапает еще. Что-то сегодня как-то неактивно, и Колин Вал почему-то не присутствует в эфире, хотя они же ведь, блин, у нас есть. Они же ведь, блин, у нас уже были. Уже же были же. И не пишут нифига. Вот, ну ладно, не хотят нас. Значит, шибко стесняются. Так, ну что? Что вы там царапаете? Я же жду, пока вы нацарапаете, а вы там по одной буковке. Бум-бум-бум. Я сейчас уже начну другого. Вот, Стрела Морфея пишет: отсылка к Цою есть, тут все равно легкое влияние очевидно. И вот это вот, вот эти вот 10 букв ты царапал полчаса. Полчаса, ладно, Сашка. Едем дальше. Далее у нас Алина Атласова. Трек называется «Возвращение». Не написано откуда, хотя фамилия прям знакомая. По-моему, она у нас уже когда-то была в какой-то из бомбардировок. Написано следующее: актриса, певица и просто красавица Алина Атласова радует нас новой песней. Вот, видимо, тоже новая, тоже песня. Итак, ставим, слушаем Алина Атласова «Возвращение». Поехали.

Эх! Эх, прям 21-25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от меня уже. А знаете, вот что мне... Ну, во-первых, я прям так дико окунулся вот в этот вьюга, январская вьюга, вот эта эпоха советского кино. Прям очень атмосферно получилось, красиво, интересно. Единственное, что меня вот прям вот цепануло ухо, вот там вот эта синтетическая аккордеоночка, это пам-пам-пам-пам, вот мне кажется, там будет другой звучок какой-то, вот прям вот совсем другой звучок, потому что вот это вот прям вот резкое пам-пам-пам-пам-пам, оно выбивает вот из этой атмосферы старого фильма, прям вот как-то режет ухо, не знаю. Но это опять же мое чистое мнение. Алин, если ты нас сейчас слушаешь, если в пластике еще этот трек, кроме как на бомбе на охоте, не отпечатан, вот может имеет смысл вот эту вот, вот гармошечку чем-нибудь другим заменить. Прям вот буквально звучок другой. Или этот, ну прям совсем помягче его сделать. Потому что он прям вот реально выбивает из колеи. Потому что так вот прям атмосферно, все здорово. Прям появляется картинка в голове. И потом вот эта гармошечка. Пам-пам-пам-пам. Ой, ладно. Вот мне кажется, она все дело портит. Так, читаю. Читаю комментарии. Антоха пишет: не мое, но неплохо. Стрела Морфея пишут: лайтовый шансончик или все же больше к попсе. Но красиво, грамотно. Не наше, но на хорошем уровне. Ты знаешь, это не попса, не шансон. Это вот именно эстрада. Именно эстрада, то есть в чистом виде. Как вот она должна. Как она должна. Витос пишет: с чувством, красиво. А как раньше Толкунова пел, с душой. Так, что там, вот Стрела Морфея говорит, тут не Толкунов, скорее ближе к Шавриной. Вы мне сейчас какие-то имена прям выдаете одно за другим, а я прям, ну, никак. Так, Родик пишет: какой чистый вокал. Не мое, но очень красиво. Очень красиво. Да, не, на самом деле здорово. Вот если бы только не эта гармошечка, а так прям вот, ну, мне очень понравилось. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Что-то сегодня у нас прям совсем народ не активничает. Видимо, все ждали в прошлый вторник бомбардировку, а она не пришла. И все решили, что она кончилась. А она же, вот же она. Итак, друзья, давайте напомню, как с нами общаться. Во-первых, есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена эфирная. Общаемся в комментариях к теме. Сейчас обновлю, кстати, на всякий случай ВКонтактик. Чем плох контакт, пока не обновишь страничку, не увидишь, что там... Кто-то тебе что-то написал. Так, ну и, конечно же, давно уже все перебрались в Дискорд. И, собственно, в Дискорде всех и ждем. Так, вот Димка Токарев нарисовался. Что-то там царапает. Что-то прям царапает, царапает. Ну, давайте дождемся. Вдруг прям вот... А, нет, он просто передал всем огромный... привет тебе, Димка! Вот, ладно, едем. Вот теперь точно едем дальше. Далее у нас «Скворцы» Степанова. Трек называется «Молодец». Вот, Димка Токарев, это тебе. Это тебе прям молодец. Молодец. А, так, сейчас достану сопроводиловку. Вот, написано очень много. А написано следующее. Группа, у которой... Достану сопроводиловку. Вот, написано очень много. А написано следующее. Группа, у которой одни хиты и

А итак, друзья, 21.32 на моих зеленых системных. А так, вижу, у нас Эля появилась на сервере, у нас Никита Драмс появился. Как раз вот группа Арай, да, появились, но поздно, Никитос. Ну ничего, давай ты нам расскажи, пока я могу сказать это, да, расскажи нам, почему Арай и т.д. и т.п. и правда ли вы из Тольятти. Вот, смотрите, я сейчас слушал группу «Скворцы Степанова», а я их всегда путаю. Вот у меня две группы, которые я постоянно путаю. «Скворцы Степанова» и «Собаки Качалова». Вот, потом я сейчас просто рассказываю ход своей мысли. У меня такое прям вот появилось. А чё все группы себя как-то отождествляют с кем-то, да? Смотрите, «Скворцы Степанова», «Собаки Качалова», так? «Стрела Морфея», «Ласты Колумба», так? Я не знаю, «Шиншиллы Зухера». Что за тяга такая? Отождествлять себя с чем-то. С чем-то, что совсем не ты. Вот. Витос пишет: неплохо, похоже, нынешняя бомбардировка решила забомбить позитивным настроем. А вот знаете, с бомбардировкой всегда не знаешь, что получится. Вот и никогда. Вот вспомните, позапрошлая была бомбардировка. Прям огонь. Мы с нее начали новый сезон бомбардировки. Прям начали. Потом следующее, бабах, унылое говно. А сейчас вот смотрю, вот прям идут подряд все песенки, прям все хорошие, прям все интересные. Так что будем надеяться, что не сорвется. Дальше пойдет все.

Так что здорово. Так, читаю комментарии. Родик написал: красота, приятно слушать, стилистика богатая, забираю, напомните название. Напоминаю, Скворцы Степанова, молодец, молодец. Вот, Вадим пишет: молодец, Антохе, забавно. Что там, Стрела Морфея пишет: кстати, весьма интересная песенка, такая легонькая, припев порадовал, трубы тоже. Довольно гармонично для данного стиля, прям класс. Так, что там еще у нас? А, вот, это позывные в радиоканале были. Рации стоят в машине, потом канал закрыли. Это вот Стрела Морфея, да? Все, понял. Так, Димка пишет: весело и позитивно. Стрела Морфея пишет: зато узнали новый стиль панка. Век живи, век учись. Да, а что там было написано про стиль, я не помню. А, дзен-панк, дзен-панк, все. Все, я вспомнил. Вот, ну чё, классно, мне понравились Скворцы Степанова со своим молодцом, такой здравый Стёп, я люблю такой Стёп. Конечно, понятно, что это не будешь слушать каждый день в машине, но, по крайней мере, когда попадается в плейлисте, вот такие песни для большого плейлиста, чтобы они встречались, но редко, тогда они не будут надоедать. Мне всё понравилось. Едем дальше. Едем дальше, и далее у нас группа «Фобия». А, вот, ну тут хоть понятно, что ребята питерские. Вот тут написано следующее: выпускайте свой внутренний огонь и слушайте хороших питерских ребят. Вот, по этой фразе мы определили, что группа все-таки из Питера. А итак, группа «Фобия», «Питер, огонь внутри» называется трек. Поехали, поехали, ставим, слушаем. А вы не стесняйтесь, комментируйте. А музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняйтесь, выкидывайте ссылочки на свой ВКонтакт, на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Поехали! Поехали!

Итак, друзья, 21:39 на моих зеленых системных. У Витоса сейчас как раз без 20:12. Что там? А все остальные в нашем часовом поясе. И то хорошо. Так, отзвучала у нас фобия, город Питер, огонь внутри. Антоха пишет, интересно звучит. Витос написал, хорошие парни зажигают неплохо. Так, что там? Родик пишет, суровая минусовка, когда-то была не моя музыка, а теперь мне вкатывает. Зухер научил. Я вас научу родину любить, мать ее. Музыка всякая важна, музыка всякая нужна. Вот. Так, Вадим написал, записано хорошо. Стрела Морфея пишет, драйвово, но немного местами неразборчиво, может колонки. Конечно, в такой современной манере сделано, хотелось бы слова получше слышать, легкое ощущение кашеобразности. Вот, есть такое дело, Сашка, это не твои колонки, это прям вот малеха недоработал звукорежиссер с треком. На самом деле все классно, все вкусно, но вот текст он прям куда-то теряется, особенно в самом начале песни, прям оно как-то прям... Пережевано. Но это не музыкант. Это вот как раз недоработал звукач. Взять его прям ушами, ушами по крупной сырной терке. Потереть, чтобы он повизжал чуть-чуть, и потом дать ему пересвести трек. Ребят, если еще в пластике не отпечатали, кроме как на охоте, то вот вам и мой совет, и совет слушателей. Не доработать надо этот трек, потому что вот вокал, он правда теряется, и есть какое-то ощущение пережеванности. А все остальное прям здорово, классно, молодцы. Вот совсем не моя музыка, но послушал с удовольствием, честно. Так, вот у нас Арай наконец-то объявился. Пишет, вот, кому понравилась песня группы Арай, добавляйтесь к нам. Сейчас, ребятушки, сейчас я вступлю. Я вечно куда-нибудь вступлю, то в Арай, то в группу неформатного радио. Так, что там у нас? Никитос, привет. Сашка, привет. Про какую песню, спрашивает он. Мы сейчас песню обсуждаем группы «Фобия» из города Питер. А группа «Арай» у нас была самая первая. Вот, но вы ее прозевали. А теперь будете слушать все комментарии в начале, в записи. В записи эфира, которая появится у нас послезавтра, аж на сайте неформатного радио вместе с завтрашним миксером. Так, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Кто еще не вступил в Арай, вступайте, чтобы не зря прошел эфир. Кстати, слушатели, новенькие, кто у нас, не забывайте, добавляйтесь в группу «Неформатное радио», нажимайте колокольчик, следить за уведомлениями. Мы котиков не постим, спама от нас нет, только все по теме, только все по нужде. По нужде. Только по нужде. Вот, потому что ссылочка на голосование, на запись эфира будет находиться у нас в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Соответственно, чтобы не просрать вспышку, добавляйтесь и включайте себе уведомления. Вот, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Нестеров и Бондаренко. Я наконец-то выучил. Наконец-то я выучил. За 2 года неформатной бомбардировки я научился, запомнил, как называется эта группа. Вот. Нестеров и Бондаренко. Город Питер, «Обрывы сна» называется трек. Читаю сопроводиловку. Неоромантический проект Нестеров и Бондаренко продолжает будоражить новыми и новыми экспериментами. На сей раз группа записала новый ланч-сингл «Обрывы сна». Искусно смешанные мрачные электронные пады в переплетении со струнным квартетом и завораживающим вокалом. Вся мистика в одном 3-минутном танце. Итак, ставим, слушаем. Питер, Нестеров, Бондаренко, «Обрывы сна». Поехали. Ну а вы, друзья, конечно же, комментируйте. Только умоляю, без хамства.

А итак, друзья, 21.48 у меня на моих зеленых системных. Только что отзвучали Нестеров и Бондаренко. Из Перми они. Из Перми. Вот, Витос, спасибо, что поправил. Ну, Дашка мне не написала. Она мне обычно подписывает, кто откуда. Иногда у нее такое бывает. На старуху напала проруха. Вот, стареет Дашенька наша. Она забывает мне писать, откуда участники. Поэтому я почему-то решил, что они из Питера. Наверное, потому что они постоянно представлены компанией «Бомба Питер». И вот так вот ассоциировались. А на самом деле, ребята интересные. Мне всегда очень нравится, как они делают... Неправильно. Сейчас я сформулирую мысль. Мне нравится, что они делают, да, то есть я когда слушаю, понимаю, что там должно быть, но у меня почему-то всегда пролетает мимо вот их работа со звуком, то есть именно качество сведения, то есть оно у них какое-то свое, индивидуальное, специфическое, и то есть я понимаю, что это делается умышленно, но вот моя душа не принимает. Вот. Ходы, музыка, все вот это интересно, мне нравится. Но вот как они работают со звуком в плане качества, в плане сведения, мне вот не нравится. Не знаю, но это опять же сугубо мое личное мнение, потому что если вот это вот все сделать чуть-чуть по-другому, то оно будет еще интереснее, еще красивее звучать. Ну, опять же, чего я буду как бы лезть, да? Свое мнение сказал, потому что обязан. Так, Родик пишет, вот, Нестеров, Бондаренко, обожаю их, не смотри. Вернемся к актуальной песне. Восхищен. Трагедия, надрыв, музыкальная составляющая, мощно. Забрал к себе. Антоха пишет, китайский клон Агаты Кристи, но в целом неплохо. Ты знаешь, Антоха, я давно уже Агату Кристи не называю Агатой Кристи, я их называю недонакуренные Самойловы. Потому что какое-то у меня есть такое специфическое отвращение к этой группе. И как бы на сцене встречался с ними, и как-то у меня осталось, ну, плохое впечатление о ребятах. Не знаю. Так, Стрела Морфея пишут, знакомые ребята, они весьма своеобразные. Конечно, это в расчете на подготовленного слушателя. Очень оригинально делают композиции. Даже при условии того, что это вне наших вкусовых предпочтений, надо отдать должное оригинальности, чтобы лучше понять, стоит переслушать несколько раз, и тогда многое раскрывается. Вот, Вадим пишет, надо выпить или курнуть будет лучше. Хотя и так загоняет. А, вот, пишут, ребят, один из Питера, второй из Перми. Это дуэт. Ну вот, поэтому как бы и... Я, наверное, поэтому и решил, что они из Питера. Так, Витос пишет, на концерте такая же фигня. Такая же фигня. Витос, ты про что? Что фигня такая же? Ну-ка, раскрой свой коммент полностью, потому что я не понял, к чему ты это. Вот, в плане звука или ты сейчас про Агату Кристи? Про Агату Кристи. Так, едем дальше. Далее у нас группа «Сибирский Эль». Сейчас открою сопроводиловку. Вот. Эля у нас вот зарегалась. Эля у нас зарегалась в Дискорде. Я видел. Так что давай, Элька, пиши и готовь уже сейчас ссылочку. Надо будет кидать на свою группу во ВКонтакте, да? Так, читаю сопроводиловку. Я Эля, и я из Сибири. Пишу песни, играю на гитаре, пою. Вдохновляюсь природой, бескрайними просторами, книгами, чувствами, красотой. Вполне себе вот нормальная девочка, какая и должна быть. Итак, «Сибирский Эль», «Нарисуй меня заново», ставим, слушаем, поехали, ну а вы комментируйте.

Итак, друзья, 21.56 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Элька так нам и не написала. То ли втихаря слушает, то ли решила не отсвечивать принципиально, а то ли уже спать завалилась. Если верить Родику, то у нее сейчас 28 часов утра. Ну, может быть, даже уже и спит. Вот, сейчас я расскажу, вот что я услышал, потом буду читать комментарии. Мне понравилась сама концепция, но вот лично мое мнение, надо поработать вот немножечко с аранжировкой, потому что вот я сейчас слушал песню, и я тут же прокручивал у себя в голове, как вот она должна звучать. Да? Вот. Какой я крутой, да? У меня восьмиядерный процессор в голове. Вот. И я понимал, что вот здесь чуть-чуть не дотянули, здесь чуть-чуть не дожали. Вот это вот лишнее, вот это прям кастрировать нещадно. И получится прям такая вкуснятина. Вот. Собственно, если эта песня еще не отпечатана, то прям вот над ней стоит поработать. Из нее можно такую вкуснятину сделать классную. Вот, а по большому счету группа мне «Сибирский Эль» понравилась, мне стало интересно с ними познакомиться дальше. Ребят, если что-то у вас есть еще интересного, грузите нам на сайт «Неформатное радио», обязательно в какую-нибудь ближайшую программу возьму. Мне понравилась задумка, мне понравилась концепция, но опять же, вот прям хочется что-то вот прям доделать, переделать. Ну, это, конечно же, это вкусовщина, но хочется. Так, ладно, возвращаясь к комментариям, сейчас обновлю ВКонтактик, на всякий случай. Нет, туда никто ничего не пишет, это хорошо. Вот, Элька написал все-таки. Привет, привет тебе, Элька. На тебе жирный смайл. Вот, буду читать теперь комментарии. Димас, здравствуй. Здравствуй, наш воронежский друг. Так, что там нам сейчас понаписали? Вот. Так, какая приятная песня, написал Витос. Антоха пишет, неплохо, однако хоть сейчас на радио в эфир Димке Токареву не зашло. Родик пишет, весь альбом «Корабли» забрал, красота. Так, что там еще, Стрела Морфея пишет, немного не поняли, что со звуком, какой-то провал был по уровню или что-то такое. Оригинально сделано, в целом понравилось, но не поняли. Не поняли, что смутило, может показалось. Да, там вот есть. Я почему говорю, вот я когда слышу, я картину себе представил. Я представил, что должно звучать. Я прям вот четко все увидел. Разложил на партии, разложил на дорожке. И уже в рипере начал где-то крутить виртуальные ручки и выравнивать звук. Короче, надо с песней заняться, Эль. Вот только не обижайся, ради бога. Я это говорю не для того, чтобы обидеть. Прям вот, ну ни в коем случае. Наоборот, я говорю, что очень клевая песня получилась. Но ее надо прям вот пригладить, приласкать. И будет вообще шикардос. Будет просто красотища. Вот, и вокальчик там вот кое-где местами я бы, конечно, бы переписал бы. Прям вот потому что надо. Вот. Ну, вот. Я все сказал. Я все сказал. Красота. Грузите еще песен на неформатку. Хочу послушать. Хочу знакомиться дальше с группой. Мне понравилось. Мне стало интересно. Вот. Вы меня заинтересовали. Ставлю вот себе в блокнотик отметочку. Сибирский Эль. Вот. Чтобы про вас не забыть, если попадетесь мне под руку. Вот, ставлю один плюсик. Я тут по программе иду, и вот кто мне понравился, ставлю несколько, там, один, два, три плюсика. Вот, вот, молодец, ссылочку бросил. Сейчас мы к тебе бегом прям побежим и все в тебя вступим. Все в тебя вступим. Все, я подписался. Так, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа... А, нет, не группа, это у нас Алина Роуз. Она у нас без ансамбля. Вот. И я помню, что вот у нее всегда были такие добрые, нежные песни. Ну, я думаю, что-то будет в этом роде. Я ищу сопроводиловку. Сейчас я найду. Вот. Так, читаю сопроводиловку. Я уже довольно много посвятил песен своему отцу, и это не исключение. Поэтому здесь не обязательно долгое пояснение смысла. Просто слушайте, наслаждайтесь музыкой и берегите близких. Итак, Алина Роуз, «Небеса», поехали, ставим, слушаем, ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.

Итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системах. Только что у нас звучала Алина Роуз, «Небеса». И, ребят, скажу я вам следующее. Прям вот очень сильно выросла Алина профессионально. Поздравляю, молодец. Прям вот чувствуется, что шагнула на новую ступеньку развития музыкального, я имею в виду. Вот, потому что настолько прям вот уже... Прям чувствуется, что подход пошел все более и более профессиональный. Потому что раньше это были какие-то прям наивные совсем вещи. Недоделанные, недодуманные, Вот, а сейчас прям вот я слышу реальную взрослую песню, взрослая музыка, взрослый подход к делу. Это здорово. Алина, молодец. Прям вот поздравляю. Так, собственно, что там? Кирюша у нас нарисовал. Привет. Привет, Кирюша. Привет тебе. Так, что тут нам народ пишет? Так, Антоха пишет неплохо. Димка пишет голос. Понравился, не совсем моя музыка, но по-доброму все. И это главное. Так, Кирюш пишет, прям грустно стало. Слышно, что всю душу вложила. Ну, а как иначе? Ну, песню так и надо петь, чтобы прям вот душа плакала. Чтоб плакали все, кто слушает. Значит, все получилось. Значит, задуманное свершилось. Так, Витос пишет, простенько, но со вкусом сделана песня, good. Родик пишет, какие сегодня голоса чистые звучат во всех песнях, приятно слушать. По атмосфере не мое, а музыкально очень даже, браво. Так, Димка Воронежский пишет, соляк в стиле Кузьмина. Да нет, нет, ну, Кузьмин, не, я тут Кузьмина не услышал, честно. Так, Элька пишет душевно, Вадим пишет, песня хорошая и голосок, гитара вовремя была. Вот, сюда бы бэки в припев и будет шикарно, считает Антоха. Ну, как тебе сказать, да нет, не нужны тут бэки, они будут прям, наверное, лишними. А так вот прям сильно выросла Алина, прям вот зауважал, зауважал, молодец, потому что очень долго как-то вот этот росток проклевывался, и все, вот он, полез кустик из земли, я думаю, дальше все будет хорошо. Вот, в любом случае, молодец. Так, ну и что, едем дальше, далее у нас группа Не Спится. Откуда, непонятно, вот, читаю просто сопроводиловку. Песни для городских романтиков. Так характеризует свое творчество Алла Ермакова. Узорные переплетения слов и музыки то заманивают нас на просторы мира фантазий и грез, то возвращают в реальность, заставляя вглядываться в собственное отражение в поисках ответов. Такая вот замудренная сопроводиловка. Итак, ставим, слушаем. Не спит за. Но любовь называется трек. Ну-ка, сейчас я поближе придвинусь. Да. Но любовь. Итак, ставим, слушаем, поехали, ну а вы комментируйте.

0: так бывает.
1: Эх, 22-13 на моих зеленых системных. Вот я всю жизнь мечтал в состав своей группы виолончель. Прям вот виолончель, она, конечно, прям вот это мега, это шикардос. И вначале вот эта скрипочка такая вот. Хотя, может, даже это та же виолончель была. Не, ну мне кажется, там все-таки прям в начале скрипка была. Прям вот обожаю такие скрипки. Классно, классно. Мне прям, я залип, реально прям с удовольствием отслушал от начала до конца. Да, есть косяки в сведении, есть косяки в балансе звука. Но, блять, как же здорово это все звучало. Вот я теперь еще больше захотел виолончель себе в состав. Когда появилась скрипка у меня, я... После этого не смог некоторые свои песни без скрипки слышать вообще. То есть я их даже вот не стал записывать, пока... Ну вот, все, я их больше без скрипки не слышу. И я вот представляю, если бы еще в паре к скрипке была бы виолончель, да и все, и больше нафиг ничего не надо. Вот, ладно. Что-то я о своем да своем. Давайте же вернемся к комментариям. Итак... Димка Токарев пишет: круто, люблю такие песни, надо наподумать. Родик тут же прям прорвал его стихом: ночь нарисует узор на окне, не спится бы мне. Ну, от не спится до не спится, как бы всего одна ягодица. Так, Антоха пишет: неплохо, я даже слегонца залип. Так, Родик пишет: по поводу песни душевно, ценю такое творчество, честно и просто, вранье многословно. Витос пишет: заслушался, даже Эльке нравится, круто, очень атмосферно пишет. Так, Вадим пишет: песенка про море, мне понравилось. Ты когда написал песенку про море, я сразу вспомнил сеньора Робинзона, который говорит: ну что сегодня показывают, опять море. Вот. Не, на самом деле я слова не слушаю никогда. Ну, кто первый раз сейчас у нас на программе, расскажу вам, остальные-то уже в курсе. Просто каждый день отслушиваю очень много треков на неформатном радио. Вот, поэтому мозг автоматически выключает подачу текста в уши. То есть я текст воспринимаю как еще один инструмент аранжировки и в слова вообще не вникаю. Только вот когда песня понравилась, там переслушиваю второй, третий, пятый раз, тогда уже я начинаю слышать слова как смысл. Вот, пока слушаю все это просто как очередной инструмент. Так, Стрела Морфея пишет: хорошая композиция, самоубийца, хочется уже от оптимизма. По теме: вокал хороший, аранжировка интересная, но мысли о суициде не отпускают. Что же так грустно-то? Неужели нельзя погибнуть повеселее? Да почему нельзя? Можно. Вот, Витос пишет: 3 дня подряд с виолончелистами работал, тоже нравится звучание. Да, Вить, это просто непередаваемо. Ты знаешь, я первый раз услышал живьем виолончель, дай бог памяти, прям совсем недавно, наверное, что-то 4 года назад. Короче, получилось так, что у меня в составе появилась скрипка, Ленка, загадки Евы, вот, она тогда еще жила в Москве, и вот когда я выступал в Москве, она мне помогала, и вот когда она, то есть именно на московских концертах она появлялась у меня в составе, и это было настолько, я просто вот реально тащился, обычно вот выступление, ну, как-то отработал, да, там, вспотел, и все мысли о том, чтобы не забыть текст, там, мне это, не лажануть, а тут просто отключался и слушал скрипку, и слушал, насколько по-другому звучат все мои песни со скрипкой, вот, и буквально вот в тот же период времени, наверное, ну, может, 3 года назад, я услышал живую виолончель, причем услышал в охренительном месте в подземном переходе. Ну, то есть, вы представляете, там шикарная акустика. Вот, и это так в меня прям залипло. И я зафанател этим инструментом, я просто сразу же его представил, как он должен звучать в миксе. и понял, что мне нужен виолончелист. Но вся беда города Тулы. Есть ли мужики-виолончелисты? Слушай, я думаю, есть, Вадим. Потому что есть слушок. Я не знаю, оправдан он, не оправдан. Но это такая байка, не знаю. Может, правда, я не знаю. Говорят, что девочки-виолончелистки, они как бы постоянно под кайфом, когда играют. Потому что вот эти вот вибрации действуют куда надо. Потому что виолончель — инструмент, который ставится между ног. Вот, кстати, если нас сейчас слушают девочки-виолончелистки, у вас есть шанс опровергнуть это или подтвердить. Давайте расскажите нам. Вот, я думаю, мужики должны быть виолончелисты, потому что, ну, как бы, все-таки изначально это музыкальный инструмент. Вот, так, Стрела Морфея пишет: скрипка и виолончель, они прям всегда хорошо заходят, но сложно это делать. Ты знаешь, делать это несложно, сложно найти музыкантов. Сложно именно найти музыкантов, которым будет интересно с тобой играть. Как бы скрипачи, виолончелисты, они всегда есть, да? Но вся беда в том, что они как-то более заточены под другую музыку. И не всегда есть возможность. То есть, ну, за деньги там на сессию позвать на запись, да, конечно, без проблем, это все можно. Но вот так, чтобы заинтересовать человека, чтобы он с тобой играл в группе, вот это вот прям беда. Это прям беда. Так, ладно. Поговорили мы про виолончель. Любасик у нас 27-й нарисовался. Вот, кстати, может быть, это она сейчас и была. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы сделаем вот так вот. Ctrl-Z. А, нет, это у нас Алла Ермакова пела. Значит, Любасик у нас не оттуда. Не оттуда. Вот, едем дальше. Далее у нас группа «Слухи». Вот. Я так понял, они у нас из Ярославля, потому что в сопроводиловке написано следующее. Группа «Слухи» была основана в городе Ярославле 29 мая 1997 года. На протяжении всего творческого пути группа экспериментирует со звучаниями, периодически меняется состав, но бессменными участниками остаются гитарист, автор музыки и стихов Валентин Дудин и басист Юрий Елисеев, для которых самым важным аспектом творчества является искренняя мужская лирика и истинно рок-н-ролльный гаражный гитарный саунд с прямыми и яркими ритмическими линиями. Собственно, ставим, слушаем. Группа «Слухи», Ярославль, трек называется «Мозг». Мозг. Поехали, ну а вы комментируйте.

0: поступай.
1: Итак, друзья, 22-23. Вот такое вот красивое время на моих системных зеленых. Только что у нас были группа «Слухи», город Ярославль, трек называется «Мозг». Вот, и, собственно, эфирный чат вскинулся, вскинулся фразой «Егорка жив». Вот, так, что там у нас пишет народ? Летов жив, ура! Так, Димка Токарев кинул кучу жирных смайлов. Ой, так, Антоха пишет, раздолбайский музон, прикольно. Витос написал, приятная агрессия в вокале, жесткий риф, бодро заходит. Родик написал, бодрая песня звучит, наверное, и все по песне. Не взбороздило, хотя соло на гитаре имеет свой плюс. Так, Стрела Морфей пишут, бодренько началось, Летов вспомнился слегка и почему-то немного. Слегка и почему-то немного Нирваны навеяло. Опять что-то со звучанием или с уровнем, звук провалился на колонне. А так, хорошая вещь, драйвовые гитарки интересны. Слушай, я так подозреваю, Саня, у тебя там штекер не доткнут. Ты правой коленкой, когда насыпаешь себе сахар в чай, вот, к правой коленкой левой ноги задеваешь проводульку, и у тебя проваливается звук. Так, Вадим пишет, хорошо было. Антоха пишет, по звучанию похоже на Летова с Нирваной. Ну, как бы сейчас вполне возможно. Летов с Кобейном, они там сейчас парой херачат вместе. И примерно вот такое у них звучание, наверное, сейчас и есть. Что там? Все. Больше никто ничего не написал. Давайте обновлю на всякий случай ВКонтактик. Там тоже у нас ничего не появилось в комментариях. WhatsApp смело закрываю, потому что только что отзвучал последний трек сегодняшней бомбардировки. Вот, и рассказываю, что будет дальше. Что же будет дальше, друзья? Ну, во-первых, завтра будет программа «Миксер», да? Завтра будет программа «Миксер». О, Любасик решила что-то нам нацарапать. Ну, давай, давай, мы сейчас выясним, из чьей группировки она к нам зашла. Вот, завтра будет программа «Миксер», завтра будет очень синий эфир, друзья. Поэтому готовьтесь заранее, он будет синий, и есть хороший повод для этого. Вот, далее, послезавтра, ближе к вечеру, к ночи, появится запись сегодняшнего эфира на сайте «Неформатного радио». Появится голосовалочка, появится, соответственно, запись завтрашнего миксера с голосовалочкой, и надо будет проставить галочки за всех, кто понравился. Не обязательно голосовать за одну группу, а голосуйте за всех, кто понравился. Вот, собственно, чего, ссылочки появятся все в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте на все голосовалки. Соответственно, подпишитесь и нажмите на колокольчик, получать уведомления. Котиков мы не постим. Вот. Родик спрашивает, завтра будет ли день рождения неформатки. Вот, Родик, подумай, что завтра будет очень синий миксер. Завтра будет очень хорошая компания. И очень хороший повод этот миксер засинячить. То есть, ну, как минимум, я бухать буду точно. Вот, все, друзья, услышимся завтра в 21.00. По поводу записи эфира рассказал. По поводу завтрашнего миксера рассказал. Вот, Антоха спрашивает, что с отбивкой. А мы сейчас еще раз поставим отбивку. Мы сейчас ее поставим. Антоха, твою отбивку, и, собственно, ей и завершим сегодняшний эфир. Итак, услышимся завтра. Всем счастливо, всем пока. До 21.00 по Москве. Покедова.
2: Началась. Неформатный.
3: Бомбардировка.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Включаем диктофончик.
1: А, проходите. А, ну, здравствуйте. Оп, здравствуйте. А, присаживайтесь. Вот здесь. Ну что ж, давайте рассказывайте про все как есть. А, простите, сегодня вы Кутузов или Наполеон? А то с утра тут ваши братья было уже с миллион.

0: первый. Вижу, убелен сединой. Лечить меня ты будешь, но соври хоть, от болезни какой. Лукавая улыбка на лице и глазки, как рентгены, аж жуть. Ты можешь выключить свой диктофон, я ничего не скажу.
1: Но что с меня

0: Все понятно.
1: Марья Ивановна, в палате номер 6, там, где два новичка, ну, которых неделю назад нам привезли, вот, они играют в доктора и пациента. Да. Один якобы с диктофоном, в руке пирожок держит, а второй хитроумным прикидывается. Понимаешь, волком смотрит, прищурился и бормочет себе что-то под нос. Так вот, Марья Ивановна, дозу можете не увеличивать. Они уже конкретно наши.
2: Занимательная история от Димы Дмитриева.
3: Вспомним, не чокая.
4: Jamiroquai. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Jamiroquai – «Buffalo Man» – «Человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Jamiroquai — это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. Солом.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: неформатный.
1: Радио.
3: Мне кажется, я так устал.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Ну что, приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. Поставьте кто-нибудь какую-нибудь закорючку в чат нашего поста по сегодняшнему эфире, чтобы видно было, что связь есть. С вами программа «Мысли о смысле» и Сергей Ставроград. Как вы заметили, у нас теперь есть свой джингл. Мы обзавелись благодаря стараниям Юрия Арцизова. Спасибо тебе, Юрий. Надеюсь, ты сегодня с нами, слушаешь нас. Это теперь неотъемлемая часть программы, и, надеюсь, и сам Юрий примет мое приглашение в программу. Прошлый эфир не состоялся по тех причинам. Группа «Дункан» нас, надеюсь, тоже посетит все-таки с каким-то перерывом. А мать ее «Софт» Скайп Билл Гейтсович был предан нами анафеме и выставлен за дверь, ибо невменяем. Горбатова, как говорится, могила исправит. Итак, сегодня с нами группа из солнечного Нижнего Новгорода Диамид. Приветствую вас, ребята. Кто сегодня
1: добрый
0: у нас
1: вечер.
0: Давайте так, кто у нас сегодня у микрофона, имя, фамилия, отчество и роль в группе? Если не сложно, приступаем.
1: Совершенно не проблема. Сегодня у микрофона Полохов Роман по отчеству Рудольфович. Я являюсь вокалистом, гитаристом, автором идеи, в общем-то, автором большинства песен. Прошу дальше.
2: Да, сегодняшний вечер с вами разделит Григорьев Дмитрий, и я являюсь бас-гитаристом в этой прекрасной группе. Вот, ну, собственно, все.
1: Также с нами еще Андрей Решетников. Это наш гитарист и бэк-вокалист.
3: Здравствуйте.
1: Также, ну, наверное, стоило бы отметить остальных участников, которые...
0: Отмечайте обязательно, это ж
1: по ряду причин, я думаю, ну, не было смысла, скажем так, весь коллектив собирать. Это Юрий Волков, наш саксофонист. Антон Причинок, это наш трубач. Александр Татаро, наш барабанщик. И Михаил Антонов, это наш тубист. И бэк-вокалист по совместительству.
0: Все, это все.
1: В общем-то, все, да.
0: Все, я понял.
1: На данный момент пока такой.
0: Кто отбывает там службу в армии, вы упомянули? Я немножко проснусь.
1: Никита Киев отбывает службу в армии, и, к нашему великому сожалению, Антон Причинок, еще один трубач нашего коллектива, также в ближайшее время отправится защищать границы нашей Родины.
0: Вот как. Ну, пожелаем им... Да. Успехов на службе и отбыть срок от звонка до звонка.
1: Лучше досрочно. За примерно.
0: Можно срочно, досрочно, да, условно или не условно, досрочно. Так, ребята, по традиции я вам хочу зачитать ваши права и обязанности. Слушайте внимательно и не говорите, что не слышали. Вы обязаны отвечать на вопросы ведущего и не имеете права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Вы не имеете права на адвоката, но можете задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас или за вас в судьбе.
1: У меня в качестве адвоката выступает наш бас-гитарист. Не просто так я его сюда позвал.
2: Я протестую ваш.
0: Так, реплики издалека будут отвлекать. Подходим к микрофону и говорим в микрофон. Так, ребята, у меня самый первый вопрос, конечно же, из серии «Что в имени моем тебе?». Название группы «Диамид». Ну, ассоциации «Динамит» или же такие общепринятые, или епископ Диамид, который вот опальным стал какое-то время назад. Ну, конечно же, хочется узнать вашу версию, почему вы свой корабль так назвали. Как корабль назовешь, как говорится, так он, оно и поплывет.
1: Согласен. Ну, давайте ближе к теме. К епископу Диамиду мы, наверное, отношения не имеем, так как, ну, нерелигиозная у нас все-таки музыка. У нас более такая, она мирская. Наверное, да, ближе к Динамиту, но все-таки не Динамит. Динамит — это другой совершенно коллектив. Это не мы. Как, хотя нас периодически на концертах путают. Вот. Следующий момент. Почему именно так? Объясню. Мы довольно долго, наверное, в течение месяца выбирали название вообще, как называться. Очень сложный такой был период, потому что нужно было уже выпускаться, но названия еще не было. Вот. Перебрали огромное количество литературы, мифологии и так далее. Все названия, которые более-менее подходили, они как-то были уже заняты, ну и много чего просто не подходило. И тут одна моя знакомая, она ученица химического факультета. Я уже говорю, все-таки давай какое-нибудь, может быть, из области химии название. И она мне предлагает Диамит. Вела на работу по данному материалу. Я у нее спрашиваю то, что Диамит, ну как, название вообще ядовитое? Она, да, ядовитое. Я говорю, при каких-то обстоятельствах взрывается? Да, взрывается. То есть, соответственно, ассоциации с музыкой, то, что у нас, ну, в чем-то взрывные припевы, в чем-то взрывные тексты. Поэтому так и решили называться Диамит.
0: Все-таки Динамит. Но так как никнейм был занят, пришлось добавить буквок.
1: Вот, нет, это разные вещи. Это совершенно разные вещи. Динамит нет, это конкретно уже взрывное, скажем так, взрывчатка конкретно. Диамит это лишь состав химический элемент только.
2: И это одна из версий. Есть еще одна версия распространенная.
0: Озвучивайте, пока я даю возможность.
2: Диамит звучит как Дима и Д, и другие.
0: Ну вот, все очень просто. Я думал, когда же кончится разговор, когда же закончится сложное объяснение. Вот, потому что я думал зацепиться за ваше по мифологии, потому что само имя Диамит переводится как совет Зевса или зов Зевса, что-то такое, это из языческих имен еще.
1: Пусть будет.
0: Вот, да. Раз у вас есть свои, у вас есть своя мотивация, у вас есть своя правда. Это ваша правда замечательная. Ну, я почему спрашиваю всегда о названии? Потому что сам трепетно к этому отношусь, и мне интересно, люди как с бадуна называют себя, или подумав внимательно о том, что, о чем они заявляют уже своим именем.
1: Сергей, перебью. У нас было такое желание одно время назвать группу Валигринд. Это «Врата в рай» у викингов. Была такая мысль, но мы от нее отказались по одной простой причине. Потому что так подумали, вот человек приходит с похмелья с концерта. И как он наше название вспомнит? А представь себе, если на фестивале он пьет вообще целый день, как ему с утра вспомнить это название? Это ж будет невозможно. А Диамит, оно сразу... Все. И произносится просто.
0: Ну да, там ассоциация с тем названием только с Валиумом у меня как бы есть и все. Ладно, ребята, сейчас тогда мы послушаем вашу песню. Первую песню из тех, которые вы мне прислали, подразумевая, что они ваши самые близкие и самые умные песни. Сейчас прозвучит ваша песня «Жар птица». Добро, слушаем.

0: Жар птица прозвучала. Надеюсь, она от вас не улетела. Так, ну мы сейчас к ней еще, ребят, вернемся. Я хочу зачитать аннотацию о вашем коллективе. Я так понимаю, что самостоятельная, так сказать, ваша самостоятельная визитка о себе. Я не знаю, кто вас надоумил, конечно, но я сам встречался с такими мыслями о том, как представлять себя на всевозможных там радио или еще где-то, где требуют «опишите себя». Я читаю то, что у вас написано в группе. «Диамид – коллектив, сочетающий в себе простоту скапанка музыки, скапанк музыки, которую подчеркивают рифы отменного альтернативного драйва, проводящего сознание от грани лирики через злободневную обыденность к безудержному веселью». Ну вот как-то я это очень сильно заморочился, чтобы расставить по местам настроение, с каким человек должен отойти после того, как прочитает вот это. Давайте-ка так сделаем. Я когда вот это прочитал, ну, собственно, я решил посмотреть, соответствуют ли песни, которые вы мне дали, всему тому, что вы мне, что у вас написано о группе. И понял, что придется перелопатить ваш арсенал песенный. И за исключением вот этой песни «Жар птица», все остальное я для эфира выбрал сам. Для того, чтобы немножко как бы соответствовать вашему вот этому вот саморекламному произведению.
1: Пусть будет так.
0: Да, пусть будет так. А теперь у меня вопрос. Кто пишет тексты? Кто у вас поэт? Кто у вас...
1: Конкретно текст песни «Жар птица» написал я, то есть Полохов Роман.
0: Роман Сполохов. У тебя там еще добавлено «Казак». Что мне очень понравилось. Что мне очень понравилось, да?
1: Есть такое, вот.
0: Так, ну вообще, как бы панк-культура, рок-панк-культура, она сама по себе из неформатного движения панков, то есть это не обязательно люди, которые пели что-то такое протестное. Это протест был вообще против формальности. Это. Ирокезы крашеные, это куча клепок, это косухи, это браслеты, пирсинг всевозможный. Сама по себе, вот сейчас в таком виде эта субкультура уже, наверное, не встречается. А почему вы выбрали такой стиль музыкальный для себя? Ну и соединив его со ска, ну, который больше, конечно, в себе несет уже музыкальных каких-то оттенков своих своеобразных. Почему панк?
1: Как сказать почему? В принципе, по большому
0: честно.
1: Счету, честно объясняю, если посмотреть вообще на все, что вокруг происходит, то в большинстве случаев, кроме доли протеста, это вызывать ничего не может.
0: Ну, на
1: честно,
0: что вы
1: смотрите? Если включить телевизор...
0: Не включайте.
1: Я уже делаю крайне редко в последнее время, это... В общем-то, смотришь и просто умиляешься. Посмотреть, что происходит на улице. Уходят, говорят, что все хорошо, но это не все хорошо. Я не привожу панк-рок к тому, что это конкретно должна быть анархия, конкретно к тому, что, как есть стереотип, что все по барабану, это конкретно просто протест определенный против каких-то определенных жизненных моментов.
0: Не, ну тут совершенно четко, совершенно четко в песне указаны все эти моменты: телевизор, офис, отсутствие выбора, что еще, программы всякие, MTV, Discovery, заменяющие реальность.
1: Ну тут скорее отсутствие развития человека указано, если на то пошло.
0: Ну почему? Это все вещи, на мой взгляд, которые не мешают человеку, и который делает постоянно выбор в жизни, просто это в сторону отставить. Почему это вот эти инструменты, которые предлагаются, они являются врагом, а не то, что человек сам выбирает их?
1: Ну, человек, да, я не спорю, что человек сам их выбирает, но по большому счету... Скажем так, если человек живет 24 часа в сутки от офиса до телевизора, ну, для меня это сложно назвать какой-то именно жизнью, какой-то именно свободой. Свобода, на мой взгляд, она должна быть более многогранной.
0: А кто из вас так живет? Или на кого вы смотрите, чтобы такие вот делать? Ну, кто из вашего окружения, из ваших близких живет вот по такому графику, и вы как бы на его примере вот такой текст сотворили?
1: Из нашего окружения, из наших близких, ну, давайте имена мы приводить не будем, но...
0: Не будем, есть такие?
1: В общем-то, то, что огромное количество, это, наверное, в общем-то, процентов 70-80 тех же самых знакомых, которых мы видим периодически, ну, на работе, которых мы встречаем, это наши старые друзья и так далее. Процентов действительно 70-80 живут именно таким образом.
0: Ребята, вы пропали. Не убегайте.
1: Да-да-да.
0: Так, давайте, да, сейчас слышно. Знаете что, я хотел вот спросить, Роман. У вас да. сама песня называется «Жар птица». В общем-то, текст здесь очень прямой и несложный в образном отношении. Он совершенно не перегружен. Единственное, с чего он начинается, это с названия «Жар птица» и повторяется в припеве. «Все растворится, как пыль, когда улетит твоя жар птица». Что это за образ? Что это за жар птица такая?
1: Ну, образ, скажем так, жар птицы в данной конкретно песне, это использован образ именно, скажем так, моментов таких материальных. Материальные моменты, это которым, в общем-то, сейчас наше общество в основном ставит превыше всего. Это классный там телефон, я не знаю, классная машина. Но это все уходит на задний план в один момент. Жизнь всегда меняется, и в определенный момент, если у тебя сегодня все хорошо, то завтра уже может быть все плохо. И возгордиться тем, что на данный момент вот ты вот этого всего достиг, это все может раствориться в любой момент. Это ну, глупо жить только этим. Только этими вот. Идеалами, назовем это так.
0: Принято. Принято. У меня еще один вопрос по этой песне, и мы перейдем к другой. Собственно, протест, он понятен. Все начинается с того, что ты обращаешь, на что ты залип, где ты увяз, и кто тебя будет вытаскивать за волосы вместе с конем из болота этого. А куда вытаскивать, на какую почву ставиться? Почему я все время обращаю внимание на то, когда люди протестуют, что они предлагают взамен? И почему этого нет в их обличениях? Вот в данном случае песню рассматриваю как обличение, призыв, такой протест, все это молодежно, все хорошо.
1: Вырваться
0: оттуда. А куда, а дальше? А кто поведет? Кто? Ну, вырваться куда?
1: Вырваться куда? Вот да. Давай вот к этому продолжим. А, не знаю, честно говоря, ты для нас сделал такой секрет, какие дальнейшие песни прозвучат. Но если прослушать такую песню, как «Городские капканы», в общем-то, там все понятно становится, куда это вырваться.
0: А, ну, ты можешь, еще... озвучить ту давай, фразу, озвучить конечно. фразу, да, которая это предлагает выход.
1: Дело Говори. В том, что у нас у всех есть какие-то мечты, правильно? Каждый ребенок еще в детстве хотел стать космонавтом, хотел стать музыкантом, хотел стать поэтом. Но он этого просто не сделал. И, как правило, это все не делается именно под давлением общественного мнения. Вот. А плюсом туда также далее прилагаются такие моменты, как финансовая сторона жизни, такие моменты, как семья. В результате очень большая часть людей действительно начинает проседать именно уже. Он идет на работу, приходит с работы, устает, и все. И он перестает идти именно к своим мечтам. Если мы говорим о том, к чему стоит двигаться, исходя из этого, ну, наверное, к тому, что порвать немножко вот эту свою зону комфорта, сидя перед телевизором, прозябая в интернете, и двигаться к каким-то своим целям.
0: А цели мы себе ставим в детстве.
1: Цели мы себе ставим не в детстве, но цели есть. Ну, есть вот желания, какие? Есть цели. Они у всех, у каждого свои.
0: Ну просто какие? Ну как момент, это? Как это каждый свои? Хорошо. Да. Какие добрые цели, какие злые цели? Злые мы уже поняли. Все замечательные. Это наживы, это потребительство, это... А что доброе?
1: Я вообще, если честно, ну, считаю немножко неправильным делить мир на... белое и черное, есть какая-то средняя сторона, что для одного хорошо, что для другого плохо.
0: Но мы же в детстве вот, именно поэтому... так. Мы же в детстве именно на черное-белое делим, и тогда вот как раз мы, разделив, мы выбираем какие-то благородные профессии, космонавтов, врачей, учителей и прочее, прочее. Потом, почему-то потом становимся бизнесменами, хотим стать, потому что, наверное, у нас смещаются вот эти вот цвета. Ну вот я ну, и да, хочу спросить, ну, но нет, я просто не понимаю, как это нельзя делить. Ну, свет со тьмой не совмещается. Там, где присутствует свет, там нет уже тьмы. Вот, точно так же и зло с добром, оно не может быть одинаковым. Что для вас добро в таком случае?
1: Да я говорю, я не беру. Братья, это очень философский вопрос. Что такое добро, что такое зло?
0: Да это детский вопрос, ёханый бабай.
1: Да, в том-то все и дело, что это детский вопрос. И с определенным моментом, в определенном возрасте приходишь к тому, что нет там ни белого, ни черного, ни добра, ни зла. Есть определенная вот реальность, которая где-то находится посередине. И для каждого это будет черный и белый своей. Поэтому делить это, на мой взгляд, глупо. Просто есть определенные желания, определенные мечты, к которым тебе хочется двигаться. К ним надо двигаться. Но ты можешь это отложить. Вот и вся суть.
0: Ну, как двигаться? Некоторые считают, что цель оправдывает средства. Можно двигаться по трубам.
1: Цель оправдывает средства?
0: Да.
1: Ну, значит, для этого человека это тоже является правильным.
0: Что нет, подожди, вот здесь как раз рамки добра и зла встают опять перед человеком. Что допустимо, что недопустимо?
1: Ну, тут вот. Сложно сказать, опять же.
0: Все, я вас понял. То есть, призывая, ребят, призывая к каким-то вот отвержением того, во что вляпались, не давая ничего, куда обратить внимание свое для того, чтобы... Не просто в пустоту какую-то, ну не исправится человек, ну куда ему деться, если вокруг только одно то, против чего вы протестуете. А вы же сами разве не смотрите телевизор, не смотрите, не сидите в интернет. Как сейчас без интернета, я вообще не представляю. Когда люди начинают ругать интернет, я недоумеваю, а как, что бы мы делали без этого инструмента сейчас вообще? Сейчас бы вообще все ходили только с кирками, да, вот и плакали.
1: Ну, слушай, ну смотри, что касаемо интернета, тоже очень было. Почему я тебе скинул песню «Интернет» для предложения поставить в эфире? По одной простой причине. Было очень много негодований, мол, ребята, вы ведь сами сидите в интернете. Ребята, вы там эту песню там выложили в интернет. Я не говорю о том, что интернет – это зло. А другой момент, что человек сам выбирает, для чего его использует. Кто-то это выбирает для того, чтобы себя каким-то образом развить, почитать какие-то интересные мысли людей.
0: Все, ладно, все, ребят, я понял, мы сейчас просто будем долго дискутировать и песни, да, мы, в общем-то, эту тему проскочили, вы наверняка поняли, что я хотел спросить и что я хотел услышать, ну, я услышал ваш ответ, я вашу позицию понял, ну, вы молоды, что вам сказать? И у меня такой вопрос по поводу следующей песни. Вы же все работаете, скорее всего, правильно? Музыка пока что еще не кормит, не одевает. Вот следующая песня ДПНД, что в переводе с диаматского, что у переводе означает «до пенсии не доживем», да? Вот. Песня такая, ну, конечно, нам подкинули интересную тему летом, как раз после всех красочных событий футбольных, чтобы не расслаблялись. Ну, кто только не хайпанул на этой теме, даже я что-то там высказался, но, правда, не с позиции возмущения, а с позиции того, а чего вы возмущаетесь-то, вот, к тем, кто возмущается. Давайте послушаем эту песню, потом немножечко о ней поговорим и продолжим.
1: Давай, поехали.
0: Добро. Поехали.

0: Ну что, послушали, ребята, ваше ДПНД. Ну что вам сказать? Как вы решились на такую песню? Кто там мне говорил сейчас в между песнями, вернее, во время песни, что не хотел эту песню?
1: Ну, объясню, почему я... Не то, что я ее не хотел, чтобы она в эфире прозвучала. А я не вижу особого глобального интереса разговаривать о ней в такой передаче, как «Мысли о смысле». Просто почему? Песня была изначально написана как такой эксперимент и как шутка. Нас подкололи, скажем так, данным законом. Ну, а мы сделали свою интерпретацию прикола тем же людям. Она даже не политикам написана, она больше написана нашим СМИ, которые, уповая, в общем-то, на патриотизм, как правило, пытаются привести нас к тому, что данный закон, он всем во благо. Хотя, если честно, я скажу так, я уже давным-давно уверен, что как бы там ни было, но действительно, как в песне упомянулось, до пенсии я не доживу.
0: Нет, вы там четко заявляете, жить мы не будем вечно, но до пенсии не доживем.
1: Это сарказм, это сарказм, это просто приведение.
0: Это замечательно.
1: Сколько бы мы ни жили, все равно не дождешься.
0: Ну, это замечательный сарказм, потому что в нем большая доля правды. Жить-то нам все равно вечно, для тех, кто верит в жизнь вечно. Вы вообще вероисповедание имеете какое-то? Или вы...
1: Да, имеем, но чтобы об этом разговаривать в эфире.
0: А что случилось? Что с эфиром случилось такого? Нет, ты там что, христианин, магометанин, буддист, атеист, в этом что криминального, если вы об этом объявите?
1: В этом я не вижу в этом совершенно ничего криминального. Скажем так, группа Диамит – это светский мирской коллектив, и по этой самой причине мне бы не хотелось никаких долей вообще религии вносить в творчество.
0: Подожди, одну секундочку, а что такое религия вообще для вас тогда?
1: Как выразился один из мыслителей, религия – это опиум для народа.
0: Ну, это мыслитель определенного толка, и изъяснялся он для людей, которые смотрят телевизор.
1: Сергей,
0: по-серьезному, давайте рулить буду программой я, а не вы. Я задаю вопрос, вы не имеете права на него не отвечать. Причем отвечать нечестно тоже не имеете права. Я спросил вас, что для вас религия?
1: Что для меня религия? Религия – это инструмент исключительно управления людьми. Есть вера отдельно, есть религия. Сказать так. То, что в Бога я верю в Бога. Да, есть Всевышний Бог, Он один един, Он один во всех религиях. Ну, это лично моя точка зрения.
0: И так, ладно, поэтому... хорошо. Хорошо, это понятно. Мыслью по древу не будем раз это. Как называется?

0: твоя вера?
1: Ну, более простым языком язычество.
0: Так, во, можно было сразу сказать и все. Так, да, научитесь, ребята, быть честными и прямыми. Ну, в этом, кстати, вам, если является каким-то знаменательным человеком, Костя Кинчев, может быть, наверное. Я не совсем согласен, что он как бы творит и говорит, но не отнять и нельзя не уважать, он прям честен и... Никаких красивых фраз не подыскивает для того, чтобы спрятать то, о чем ему неудобно говорить. Он скажет, почему ему неудобно говорить, и все равно ответит. Поэтому
1: Костя
0: и вы...
1: Кинчева, мы очень уважаем как музыканта, как бы там...
0: Ну, замечательно. Я вам просто говорю о том, что уважают взрослые люди в других взрослых людях. Вы взрослые люди?
1: Ну, как? Все относительно.
0: Опять нечестно. Ладно, все. Ну, закрыли, как, закрыли тему, ребята.
1: Как
0: в общем, пенсия.
1: Включай микрофон, но я очень любимая. Взрослых людей не бывает. Их
0: вы знаете,
1: нет.
0: Вы знаете, я одну из ваших песен нашел здесь. Она называется «Шанс все потерять». И она мне показалась, ну, очень приближенной к взрослым мыслям, с какими-то небольшими нюансами. И давайте ее послушаем и на суд зрителей, ой, слушателей наших, нашего неформатного радио поставим сейчас. Добро?
1: Давай.
0: Поехали. Поехали.

0: Ну что, шанс все потерять. Шанс все потерять – это счастливое роковое стечение обстоятельств, или шанс все потерять – это какой-то злой жупел, которого должен человек бояться и делать все до того, как гром грянул?
1: Ну, давай сойдемся на том, что шанс все потерять, если мы берем конкретно данную композицию. Mm-hmm. В ней это упоминается именно, что после того, как человек теряет что-то, он начинает искать новый путь. Ну, проведем аналогию. У человека отличная работа. Там классная работа по современным меркам. Я не говорю о том, что он хотел всю жизнь заниматься чем-то другим. Есть такой момент. Но у него есть работа, на которой он хорошо зарабатывает деньги.
0: Тут это значит классно. Это значит классная, да?
1: Ну, на уровне современного общества это значит классная работа все-таки.
0: Угу.
1: Вот. Тут человек, в общем-то, ее теряет, и здесь он задается вопросом, а что он будет делать дальше? И это именно является по данной песне возможностью вернуться опять к своим мечтам и своим надеждам. Процитируем текст. У него были определенные мечты, надежды, но, опять же, с определенными стечениями обстоятельств, то, что он занят на той работе, у него не было ими заниматься времени. Теперь он эту работу потерял, и время у него на это есть. Он может к ним вернуться.
0: Я все время обращаю внимание на то, что люди, поэты, музыканты, кто пишет песни, очень часто, написав песню и имея перед собой ее текст, и пропевая ее на концертах, сами не очень глубоко вникают в суть и в первообразы тех образов, которые они там пропевают. И я почему обратил на эту песню внимание? Здесь, собственно, есть больше образов, на которые, ну, я западаю, скажем так. То есть объяснить какую-то ситуацию можно притчей, да?
1: Ну да,
0: как
1: да,
0: это,
1: да.
0: Как это в Евангелии. То есть люди по-другому не поймут. У вас здесь используется значит, жизнь, как Сизифов камень, мы тянем от места рождения до могилы. То есть вот переплетаете как бы такой вот образ,
1: да,
0: с разъяснением «За Вавилон никогда не устанем тратить впустую нервы,
1: нервы и силы».
0: Ну вот с Сизифовым камнем все понятно. Вавилон – это… Кто это?
1: Вавилон,
0: что это у вас?
1: Вавилон, да. Это образ богатства. Как образ богатства.
0: На самом деле Вавилон, он не образ богатства.
1: Ну, в данной ситуации…
0: Ну, то есть… Ну, вот в смысл слова. Ну, то есть… К вам есть вопрос. Вы смотрели, что значит Вавилон. Ну, открыли там Википедию, например.
1: Конечно, конечно.
0: И что значит Вавилон?
1: Вавилон… В данной ситуации древний персидский город, если на то пошло, употребляется.
0: А почему мы за Вавилон не устанем тратить впустую нервы и силы?
1: Я же говорю, это образ.
0: Ну, образ чего? Вавилон? Одно название Вавилон, не знаю чего. Ну, хорошо, название Вавилон – это смешение, переводится, да?
1: Угу.
0: То есть вы не знаете, как бы первообраз.
1: Нет,
0: что символизирует собой Вавилон? Ладно, ребят, не будем разглагольствовать.
2: Да-да, рассказывать смысл песни – это все равно, что объяснять анекдот, как сказал один из великих. Так что я думаю, мы, наверное, будем на этом останавливаться.
0: Слушай, ну есть же шарманки, в которую вкладывают программку какую-то, и они играют мелодию, даже песню со словами там, в общем. То есть они шарманки, они не объясняют ничего, они играют. Мне интересно, человек, который пишет стихи, пишет музыку, потом играет на концертах, он должен осознавать, что он подает людям. Ваш текст – это не просто
1: само
0: настроение.
1: Само Само собой, Сергей. Это именно, действительно, я с тобой согласен, это именно так. То, что нужно осознавать. Нужно осознавать, нужно это проживать. А, в общем-то, по большому счету, отчасти, ну, многие из этих песен, они как-то автобиографические. Да, с приукрасами. Да, такое есть, конечно, для того, чтобы художественный образ был интересен.
0: Так, ну, ладно, подберемся к ее финальной части. Лишь теперь осознав, что выход в сердце 9 граммов. 9 граммов. Это суицидальные, как бы такие эти, отсылки, нет?
1: Нет.
0: 9 граммов в сердце,
1: нет? Суицидальных отсылок, в принципе, нет. Это, опять же, это с точки зрения немножко юмора было поставлено отчасти.
0: То есть у вас все... слова, они и фразы, и образы, они перелопачены и переосмыслены, и выдаются уже под своим соусом, и надо быть фанатом Диомида, чтобы их понять так, как вы задумали.
1: Ну, не все, но многие вещи. Наоборот, мы говорим напрямую. Такие, как песня «Жар птиц», как ты успел заметить.
0: Ну, прямая речь, она и есть прямая речь. Образная поэтическая речь – это именно другое.
1: Так. Именно так.
0: А 9 граммов – это пуля. И вопрос был
2: простым. Ну, это, так скажем, такая идеологическая пуля. Не нужно все принимать за чистую монету. Все-таки, когда человек творит... Он творит душой, а душа рисует образы из подсознания, так скажем, да? Так что никаких суицидальных наклонностей здесь, конечно же, нет. Это взрыв, это чувство, это энергия, так скажем.
0: Понял. Принял, вернее. То есть... Собственно, никакого намека на то, что в вашем опыте, который описан в этой песне, о чем сказано было чуть-чуть раньше, что это все пережито, это не было намека на куда деваться, вокруг выхода нету, песня «Сплин» не работает. Ой, вернее, работает песня «Сплин». Ладно, все, ребят,
1: я
0: не будем.
1: Я же сказал, везде присутствует художественная приукраска образа.
0: Ну, я просто не понял, куда ее прилепить.
1: Ну, вот теперь это все вот...
0: понятно. До этого момента как раз вот вся песня была, ну, просто замечательно. Все четко, все по полочкам. И на тебе! Какие-то 9 граммов, чего там, я не знаю, любви, нежности. Ну, как бы так бы объяснили. Призываю вас к простым объяснениям и честным. Например, к таким, как вот в вашей песне. Угадайте, какой. У вас много лирических песен. Вы люди молодые. И любовь между мужчиной и женщиной, она вами только... как бы только познается в ее случайных моментах, наверное, да, потому что песня о боли, о каком-то разрыве, о страданиях, о переживаниях, о искренности. Ну, не скрою, да, любовь, настоящая любовь, большая, больше, чем между мужчиной и женщиной, она... дается в познание человеку, начиная с младенческой детской любви к родителям, потом между мужчиной и женщиной, а потом уже гораздо больше. И скажу вам честно, мне ваши песни лирические, не все, но некоторые приглянулись. Мне показалось, вы там гораздо открытие, искреннее и... как бы это как будто бы даже в музыкальном оформлении это отражается. Вот. Давайте, знаете, как поступим? Там есть вопросы в чате к вам, на которые вы хотели бы ответить?
1: Дим, ты вроде что-то находил.
2: Да. Ну, такой вопрос поступил. Значит, серое – это между белым и черным, да? У нас спрашивает стрела Морфея. Вот на такой вопрос, наверное, нам постарается дать ответ Андрей Решетников, наш гитарист. Потому что мне очень нравится, как он рассуждает. Андрей,
0: пускай дают.
3: Ты так уверен, что я просто ответил? На самом деле, серое – это то же самое, что и черное.
0: Поэтому... Совершенно верно. Согласен на все 100%. Стрела Морфея, надеюсь, вы... Да, стрела Морфея, я надеюсь, вы удовлетворены. Вот. Там, где свет, с чем мы ассоциируем белое, там не может быть тьмы. А полутона – это уже нечисто. Так, ребята, если у вас больше нет вопросов, на которые вы хотите ответить слушателям, давайте я поставлю следующую вашу песню. Она будет называться... Она называется «Изорванная любовь». Очень интересная и в музыкальном плане тоже композиция. Слушаем. «Изорванная любовь». «Полетели рок-птички».

0: А суть альбома «Серединка» пропала.
1: Секундочку, мы в эфире, ребята. Ребята, мы в эфире. Вы о чем там и с кем? Мы уже в эфире. Да, песня ваша закончилась. Вот. Кому как, а мне особенно музыка, аранжировка, все очень четко, нормально, с учетом вашей возрастной аудитории. Кстати, ваша аудитория, кто приходит на ваши концерты в основном?
0: Ну, как показывает аналитика и как показывает практика по концертам, в основном это публика, наверное, 25+.
1: 25+. То есть не, не с 14, я просто я в этой среде как бы вообще не разбираюсь. Я думал, там лет с 15 вас слушают и выше.
0: Нет, как правило, не замечают таких. И даже аналитика вот, ну, по соцсетям показывает то, что этот процент наименьший.
1: А с 25 и до? Когда уменьшение начинается?
0: Ну, и в общем-то и выше.
1: Ну, выше до скольки?
0: Выше, ну, примерно до 50.
1: Мама дорогая, маленькая собачка, до старости, до старости щенок сразу вспомнилась. Так, ребят, а где вы вообще в основном продвигаетесь? В реале, ну, у вас активная наверняка деятельность. Вы статистику откуда берете-то? Концертную, ну, вот эту вот.
0: Само собой, нет, концертная статистика — это то люди, которых мы видим на концерте. Мы же не слепые, мы видим, кто на концерт пришел. Общаемся с людьми после концерта. Мы всегда открыты к диалогу, всегда рады пообщаться.
1: Все, без воды. Без воды. На концертах. То есть в основном вы продвигаетесь на концертах. В интернете это делает кто-нибудь за вас или кто-нибудь озадачен
0: сами,
1: специально?
0: Все сами. У нас есть концертный менеджер Светлана, привет ей. Ну, в общем-то, и концертами в том числе приходится тоже так же заниматься. Всем. Но так. Светлана хорошо помогает.
1: Ну что, ребят, я уверен, у вас есть много любимых, близких людей. Есть события, которые вам за 3 минуты надо передать приветы и проанонсировать. Давайте и будем заканчивать наш эфир с группой «Диамид». Вам слово,
0: Что я могу сказать? Во-первых, хотелось бы пригласить всех 24 ноября. Паб называется «12 кранов». Это бывший паб АБС в городе Нижний Новгород на Большой Покровской. На наш концерт. Будем всех ждать. Ну и, соответственно, всем близким привет.
2: Так, Дмитрий? Так точно. Всех, кто нас слушает, будет слушать и слушал, значит, спасибо вам, что вы есть. Значит, близким своим я передаю огромный привет. Я знаю, что меня слушают, надеюсь, будут слушать. Вот, я вас всех люблю. До новых встреч.
1: На концертах.
3: Хочу передать привет своему дедушке. У него сегодня день рождения.
1: Долгий. Поздравляем.
0: С днем рождения, дедушка.
1: Как зовут дедушку?
3: Дед Александр.
1: Отчество. Фамилия. Поздравляем все. Присоединяемся к поздравлениям. Неформатное радио поздравляет Александра.
3: 82.
0: 82 года.
1: Замечательно.
2: Сколько ему до пенсии осталось?
1: Не надо про пенсии. Так, есть еще кто-то из неоповещенных о вашей любви?
0: Нет. В общем, все. Нет.
1: Ну что, ребят, на этом я вынужден, с сожалением, говорить, что наш эфир с группой «Диамид» из Нижнего Новгорода заканчивается. Пожелать вам могу, ребята, творческого роста, нравственного роста, религиозного роста, как вы его не боитесь, потому что если вы не имеете в себе какие-то критерии, которые единственно где, так это в вере человека полагаются, потому что других критериев не существует, в те, которые ты не веришь. Все остальные критерии, вы как раз в своих песнях против них все время и выступаете. То есть во что ты не веришь, тот тобой никак и не может руководить, а вызывает только протест. И не можете вы, наверняка, не согласиться со мной.
0: Да, будет в следующих альбомах.
1: Все, следим за творчеством группы Диамид. Все, ребята, жму ваши руки. Привет всему Нижнему Новгороду, кто слушал сегодня нас оттуда. Давайте.
0: Еще раз ждем 24-го на концерте. 24 ноября.
1: Все слышали, 24 ноября концерт группы Диамид.
3: Всем спасибо. Пока.
1: Все. Добро. Все, с Богом, ребята. С Богом, ребята.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernatural занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Сегодня ночью уходят волки за добычей. Начать охотиться им нужно до темна. С семьей прощаются. Таков у них обычай. Ведь неизвестно, чем...

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец! Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем столетний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес. «Маскуэнада».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер». Победитель.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин, на картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печали, и отвагу.

проборим. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.

Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море, море.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: вспомним, не чокаясь.
1: Дамы и господа, еще один великий голос России. Мистер Трололо, народный артист РСФСР, Эдуард Анатольевич Хиль. Мой современник, ребята, наш современник. Самый популярный мем 2011 года. Сериал «Гриффины» даже замутили серию про нашего народного артиста. Родился Эдуард Анатольевич 4 сентября 1934 года в Смоленске в семье механика Анатолия Васильевича Хиля и Елены Павловны Калугиной. Дед Хиля возглавлял церковный хор. Был репрессирован, другой дед строил Беломорканал. Во время войны вместе с другими детьми эвакуировался за полтора часа до того, как Смоленск был захвачен немцами, и попал в детский дом под Уфой. Мать нашла сына только в 43-м году. Эдуард был в крайней степени дистрофии, не мог ходить. Ну что ж, вылечили, закалили и всему научили. Послушаем «Лесорубы».

1949 году Эдуард поехал в Ленинград к своему дяде поступать в Мухинское училище. Стать художником хотел. Но там надо было учиться аж 7 лет. А у дяди была большая семья, и стеснять своим присутствием он не мог. В итоге Хиль поступил в Ленинградский политехнический техникум. Параллельно он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером офсетной печати и учился в вечерней школе музыкального образования. Вот что значит отсутствие гаджетов, интернета и всяких телевизоров. В то время свободного времени у людей было до хрена.

камень от машины в воздухе я не отделил. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу.

высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота,

В 1960 году Эдуард Анатольевич окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать как солист Ленконцерта. А уже в 1963 году вышла его первая пластинка. В 1965 году Хиль с песней «Люди уходят в море» получил четвертую премию на международном конкурсе «Золотой петух» в Бразилии. Там люди знают толк в музыке. А тех, кто говорит, что в Советском Союзе была хреновая эстрада, эстрада была профессиональная, и народ пел все так, как надо. И этому даже в 11-м году свидетельство мистер Трололо дал Гарри всему миру. Это с записью 1976 года. Вот так вот, ребята. Умер Эдуард Анатольевич Хиль от инсульта 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А теперь одна из моих любимых песен Эдуарда Хиля «Синева».

мои, синева и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет уходи.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

лжет не меньше, чем все остальные. Пережеванный слог я сквозь зубы харкну на асфальт. Желчь безумных идей, неумелые рифмы больные, бред видений ночных, бытия каждодневного смрада. Я глазею в окно, как листаю с картинками книжку. Вот, отбившись от своры, рыжий пес под забором дрожит. Вот у пса отобрал кость оборванный грязный мальчишка. Ведь ему, как и псу, надо как-нибудь день пережить. Сколько водки не пей, все одно не заглушишь досаду. Сколько лоб не калечь, а полы новомодных церквей. За душою твоей из прекрасного райского сада светлый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. За душою твоей из прекрасного райского сада добрый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. Распахнулись двери объектов новейшей культуры, образцовых столовых, борделей, ночлежных домов. Едет барин! На МКАДе железной стеной встали фуры. Свой мчится кортеж в окружении верных ментов. Ожиревший чиновник, упырь в пиджаке от Брионе. 90-х братва в сотню раз симпатичней, чем он. Продвигая в народ людоедские волчьи законы, клал с резьбой на людской, на бандитский и божий закон. Постигая уют и покой меблированных комнат, где халявным бухлом под завязку набит мини-бар, в окружении женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Средь потасканных женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Узколобая мудрость глаголит из старого кресла. Здравым смыслом она именует обычный испуг. Жить тревожно, обидно до слез, тошно, неинтересно. И темнеет в глазах, и усталость навалится. Нашей жизни цена — 3 червонца по меркам Иуды. А высокой любви в день базарный не больше рубля. Удивляюсь тому, как по жизни все просто и грубо. И паяться порой поднимаются в ранг короля. Под восторженный визг неуемный тандем продолжает, как Сусанин, страну по болоту по кругу водить. Патриоты шипят, что отчизну враги окружают. Не хватает ума, сил и времени их рассудить. Современным аскетам охота по многу и сразу, а борец за права от мозгов оттирает кастет. Перепуталось все, телевизор затмил людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет. Перепуталось все, Бог с экрана затмил людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет.

0: Злые поэты, художники, прочий бомонд.
1: Может быть, работяга, услышав слезливую песню, этим вечером с пьяну соседу башку не свернет. Может быть, он сегодня жену не прибьет сковородкой, с тещей кухонный нож не использует как аргумент. На работе начальнику в печень не сунет отвертку, и в дремучей душе загорится спасительный свет.
0: Смех придворных шутов безразличен, как рокот мотора.

жогу зальет в полной мере. Где же серость небес? Трибунал, что немедля воздаст всем сестрам по серьгам, а братьям по крестам и по вере. Антисептик, что землю продезинфицирует в раз. В изобилие жратвы захотелось вам зрелищ?

0: тоже предатель. И слова черной рвотой стекают на ваши умы.
1: Тот, кто пишет стихи, тоже нехристь, подлец и предатель. И слова черной рвотой стекают на ваши умы.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Нехрен шляться по миру без дела, постным рылом буржуев пугать. На людей посмотреть захотелось, или все же себя показать. Бестолковкой своей покумекой, ну в каком государстве нужны пятикантропы нового века, пилигримы медвежьей страны? Там паршиво, вне всяких сомнений, пол Европы пожаром горит. Революции, наводнения, террористы, акулы и СПИД. Даже если не сгинешь ты в джунглях и тебя не сожрет крокодил, все одно на душе станет жутко, сколько денег ты зря просадил.

0: будут сосать. Что в Египте тебе пирамиды? Ведь из окон хрущобы твоей на промзону прекрасные виды. Все роднее и сердцу милей. Что тебе в Сенегале сафари? Что за радость зверушек стрелять? Лучше утром в похмельном угаре тараканов по кухне гонять. А в июле на кой тебе лыжи? Нахрена океан в январе? И чего не видал ты в Париже? Лучше бельмы залей во дворе. Ну а если с похмелья заклинит и приспичит глядеть белый свет, что, в твоей захудалой квартире даже и телевизора нет? Щелкнул и в кордильеры взбирайся, или барахтайся в море с китом. Посмотрел, впечатлений набрался, и беги похмеляйся потом. Так что плюнь на Венецию с Польшей, без тебя обойдут, спади. Ты купи телевизор побольше, водки ящик и дома сиди. В отпуск вышел я на 2 недели. Целый день я сижу у окна и...
1: Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
2: Под пение попасть музыкой не обязательно.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Здравствуй, милый мой, кажется, я безвременна. У меня от тебя, видимо, в скорости будет стих. Сказали побольше солнца и запастись терпением. Есть смысл жизни и счастья. Счастье есть за твоей.

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: они просто придурки.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15 место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень... похоже, пел на своего однофамильца Би-Би Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59-м году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hidden Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

У Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край». Трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!